Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Минпросвещение России направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 1 сентября, уделив особое внимание мероприятиям в рамках Года единства народов России. Темами первого учебного дня станут единство народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционно духовных нравственных ценностей. Торжественные линейки начнутся с церемонии выноса флага и исполнения гимна. А к участию будут привлечены представители разных народов, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и выпускники, добившиеся профессиональных успехов. При этом первоначальной задачей перед подготовкой праздника является обеспечение безопасности. Школам поручено провести инструктажи, соблюдение требований пожарной и антитеррористической защиты, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью. В первом полугодии текущего года базовые социально значимые продукты в российских торговых сетях подешевели на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя торговая наценка снизилась до -1%, из-за чего сети продавали 13 из 25 товаров дешевле закупочной стоимости. Наиболее заметно упали цены на картофель, свеклу, рис и капусту, а также лук. За первое полугодие свинина подешевела на 1/4, яйца на 17%, рис на 16%, сливочное масло, пшено и черный чай примерно на 13%. В больницу Камышина с проникающим ножевым ранением живота поступил 44-летний мужчина. Полицейские установили, что травму его нанесла сожительница во время нетрезвой ссоры. Сначала пострадавший пытался скрыть правду, утверждая, что на него напали неизвестные. Однако позже женщина созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая задержана, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгограде за счет средств местного бюджета дополнительно по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 12 дорог общей протяженностью более 13 километров. Завершить работы планируется в ближайшие 2 года. Обновлено уже более 900 метров покрытия на улице Титова в Краснооктябрьском районе, где также ведутся работы на Типографской и у храма Иоанна Кронштадтского. В центральном районе завершается ремонт на улицах имени Володарского и Гоголя, в Советском на автомобилистов и инструментальной, а в Красноармейском приводит в порядок Лазаретовая, Латвийская, Плеханова и подъездная дорога к поселку Татьянка-2. В Волгоградской области к Году единства народов России разработан новый 6-дневный автомаршрут для жителей и гостей региона, охватывающий 7 районов – от Урюпинского до Иловлинского, города Михайловку, Урюпинск и Волгоград. Путешествие знакомит с казачьей культурой через этнографические комплексы, храмы и места воинской славы, включая Урюпинский художественно-краеведческий музей, Хоперскую тропу, памятный знак донским казакам, защитникам Отечества, природный парк Усть-Медведицкий и Шукшинский утес. Дорога пройдет вдоль 5 главных рек – Хопра, Бузулука, Медведица, Иловри и Дон. И завершится на берегах Волги, соединив Урюпинский, Алексеевский, Новоаннинский, Кумужинский, Серафимовичский, Клецкий и Лавлинский районы в рамках одного из 334 доступных тематических маршрутов в области. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну что, всем здравствуйте, друзья мои. Доброе утречко. 7 часов 10 минут в городе Волгограде. Кстати, только что пела Сабрина Карпентер, открывала, так скажем, новый музыкальный час. Одна из самых обсуждаемых певиц, между прочим, которая прошла путь от эпизодических ролей вот в сериалах Disney до главной IT-герл среди
3: давайте
2: зумеров.
3: Обкашляем, получается.
2: Да, давайте. Я думаю, что зумеры тоже просыпаются так урань, вот как и ты, Дин, да? Или нет?
3: Меня с зумером назвали. Как? Леха, слушай, люблю тебя. Заходи почаще.
2: Слушай,
3: Леха,
2: недавно сказали вообще, что молодежь теперь в 44 года, до 44, поэтому...
3: Да, но можем... Олег расстроился этой новости, потому почему? Что он и в этот параметр не попадает, в этот промежуток. Он говорит, я уже, ну, по всем, так сказать, послаблениям и льготам, ну, вот по... как бы ни старались ему отдалить пенсионный возраст, он все равно неизбежно близок к нему, да.
2: Слушай, ну он нам всем близок, просто кому-то раньше, кому-то поздно, а вот мне чуть позже, и тебе тоже, соответственно, а Олег уже...
3: Ты что-то планируешь слово «пенсия» слышать в адрес?
2: Нет.
3: Что-то получать, Алексей, я вас умоляю. Так, Леш, ну я предлагаю немножко, так сказать, немножко анонснуть.
2: Давай. Да? Я здесь давно не был, вот, поэтому...
3: Не совсем все помнишь, да? Давай, я тебя освежу,

0: подарков для наших охотников за подарками, поэтому заряжайте свой телефон, чтобы заряда точно хватило до этого момента. Ну и заранее вбейте цифры 39-101-5, именно они приведут тебя в прямой эфир в наш конкурс, но чуть позже. А пока давайте заряжаться отличной музыкой, ведь ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу.
1: 3-4.
0: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
8: Да я не новую, я Богат РФ пробег с пробегом взял.
9: Там выбор, что глаза разбегаются.
8: И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
10: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2, 8-84-42, 722-722.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
13: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
16: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: 17-19, если что, в городе Героя. Мы прямо сейчас поговорим о погоде, которая, вот как я на нее сейчас смотрю, из окна в принципе норм, но о ней, я думаю, расскажет Дина.
3: Да, давайте к цифрам от впечатлений. Типа норм от Алексея. Немножко дополненный вариант. Да, немножко дополненный вариант. Ясная погода в Волгограде, осадков сегодня не ожидается, во всяком случае, так нам обещают синоптики. Плюс 21 на данный момент за окном, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 31, ночью до плюс 18. Завтра во вторник ожидается ясная погода, при этом плюс 32 днем и плюс 19 ночью.
2: Ну, в общем и целом, зонтики с собой не берем, а берем только лишь отличное настроение. Впереди Heaven и Кэтлин Арагон, I Run.
1: Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.

0: Джейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Imagine Dragons с композицией Follow You. Дэн Рейнольдс следует за женой в этой композиции, а мы следуем за понедельником, видимо, судя по всему. 17 августа, сегодня 7:28 в Волгограде. И прямо сейчас расскажем о том, какой сегодня день. Ну, во-первых, у меня вопрос, кстати, есть. Вот я сегодня...
2: Вопрос это в следующей рубрике, Леш.
1: А, да? Мне просто интересно.
2: В следующем конкурсе, проще простого.
1: Мне просто интересно, я сегодня еду от 6:30 утра. Смотрю, уже куча машин. Где вы заправляетесь?
2: Я вчера нечаянно заскочила, такая, очередь не вылазит за пределы заправки. Mm-hmm. Я такая, а у меня меньше полбака точно было, ну, в общем, я на 30 литров пуньк залилась, и все.
1: Это было вчера?
2: Да, это было вчера.
1: А вот если бы это было бы сегодня, ты мне заправилась, потому что сегодня день лысых ежиков, но нам навряд ли, мне кажется. А еще сегодня день проснувшихся улиток, но мне кажется, я бы объединил это все в один день, потому что ты сначала был нормальным ежиком, потом проснулся лысым, так еще и улиткой.
2: У меня, кстати, буквально вчера... Позавчера ночью. Лежу себе на кроватке. Ну, так. Уже все, готовлюсь отойти, так сказать, в объятия Морфея. Ночь на дворе, приоткрыто окно. Слышу, что-то шоркает во дворе за окном. Не пойму.
1: Улитки?
2: Я думала, ну, кошки приходят, я оставляю еду кошкам, ну, такие уличные. Я что-то такая открываю, думаю, не пойму, что-то как будто на кошек не похоже. Включаю свет во дворе и смотрю, еж. Не лысый, нормально все у него, огромный. Ну, обычно какие-то средние размеры или там ежата тут ходят, а это прям здоровенный еж. Ага. Я такая включаю фонарик, быстрее, телефон, камера, мотор. Выхожу во двор, он там ел кошачий корм, вообще ни капли не брезгло.
1: Они всеядно так-то, да, они едят абсолютно.
2: Ну, хищники, да, вот. Но не знаю уж, полезно им или нет, но не стала отгонять, но, в общем, он такой был. Конечно, был не очень доволен моим появлением, но я просто оценила мощные размеры. Еж сорт гигантелла. Вот такой посетил меня. Поэтому, если видите лысых ежей, хватаем, везем в клинику.
1: Я видел как-то маленького такого, но я не стал с ним учить, потому что он был очень резкий. Давайте все-таки
2: перейдем
1: к событиям. Да, друзья мои.
2: Сегодня еще день любимого дивана отмечаем. Возможно, Олег Шарапов вот как раз празднует этот праздник сегодня где-то у себя дома.
1: Возможно.
2: Любимый диван.
1: 17 августа 1970 года состоялся запуск космического аппарата «Венера-7» с Байконура. Мне кажется, это крутое событие в целом.
2: Да. В 1771 году наконец разобрались, а что это деревья растут, цветочки распускаются. Да, открыт процесс фотосинтеза 255 лет назад.
1: Ледокол «Арктика» впервые достиг Северного полюса, как раз-таки тоже 17 августа, но уже 1977 года в 4 часа утра.
2: Первым из надводных кораблей, абсолютно
1: да.
2: Верно. В США 17 августа 1903 года учреждена Пулитцеровская премия. Почему-то я Путлеровская ее всегда называла.
1: Надо было
2: по-моему,
1: запикать,
2: это в сфере
1: быть.
2: Литературы, да? Насколько
1: наверное.
2: Я помню. Поправьте нас, если что. 1928 год в Москве открылся стадион «Динамо». Кто бежит? «Динамо» бежит.
1: «Динамо» все да. бегут. Смотри, в 1933-м испытана первая советская ракета на жидком топливе. Это туда же вот.
2: Которые во дворах стоят, вот эти.
1: Может быть, да, кстати. Ну да, они же были на жидком, если вспомнить наше детство.
2: Да. 1998 год в России объявлен технический дефолт, он же «Черный понедельник».
1: Так, ну из...
2: Дай хорошую новость у кого-то.
1: Давай хорошую. Хороший вот день благодарности черным котам. Мне кажется, это отличная новость, потому
2: и
1: что...
2: И день ротвейлера. Туда же они тоже чернявые ребята с подпалом, но тем не менее. Все, целую ваши носики.
3: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
7: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
10: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
11: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
10: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
11: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
12: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
13: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
12: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
14: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
15: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
16: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
17: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Arkont».
18: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
19: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: эфире на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
2: Ну что, друзья мои, 7:41 в городе Волгограде. Конкурс проще простого. Давненько я конкурса не проводил. Мне кажется, субботний между голубями не считается. Я им кидал сухарики.
3: А, такой конкурс?
2: Да, да.
3: Быстрее?
2: Но это не считается, да. Конкурс проще простого. Здесь, как и говорится в названии, всего лишь один вопрос и два варианта ответов. Ну и чтобы в нем поучаствовать, нужно прямо сейчас взять свою трубу в руки и дозвониться до нас.
3: И подудеть. Такие у нас сегодня шутехи, да?
2: Ну да, в понедельник же.
3: Так, пока вы набираете 39-101,5, я с удовольствием хотела бы вам рассказать, за какими призами мы сегодня охотимся. Во-первых, если у вас какое-то праздничное настроение или грядет, может быть, детский семейный праздник у вас, да, и так далее, обязательно участвуйте в нашем конкурсе, потому что можно выиграть бенгальские огни, сертификат 500 рублей на набор гелевых шаров. Значит, от ИП Иващенковой Людмилы Сергеевны павильон фейерверки. Находятся они напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус». Дамы и господа, всем добро пожаловать в наш конкурс. 39-101,5. Если грядет детский день рождения или взрослый, неважно, сколько годиков вашим друзьям, родственникам, близким людям, можно смело набирать. Значит, по правилам нашего испытания у нас будет один вопрос и два варианта ответа. Соответственно, вероятность победы 50-50. А но с учетом мы... того, что Алексей слишком добрый, он прям не аж-мяш.
2: Да?
3: Не аж-мяш, он прям, да. Он там наверняка чуть ли вот не сразу все сольет. Поэтому Олежа... Ой, Олежа, боже. Алёша!
2: Олежа, боже, Алёша.
3: Алёша, ну, держи все, себя в руках.
2: Давай все поперемешаем. Да, друзья, вы 39-101,5. А по поводу шаров, там гелевые, я хочу сразу напомнить, что гели это вот не те, которые на азоте, которые можно, ну, дышаться и говорить как брундук. Ну, просто мало ли кто-то, да, подумает, что...
3: Вообще, в принципе, в как раз-таки вот там, да, в павильон фейерверках, в магазине фейерверки, можно приобрести, кстати, достаточно большое еще количество товаров, которые вам точно пригодятся для, например, гендер-пати.
2: Угу.
3: Определение мальчика и девочки. Вот всяко разно. Вот то, о чем вы знали, то, о чем вы не догадывались. То, что в трендах, то, что выходит только-только в трендах. Поэтому, если у вас грядет еще и такое интересное событие, невероятное, обязательно заглядывайте в фейерверки. Так, ну а мы готовы вам еще и озвучить более длинную последовательность из цифр. Это наш телега и наш, соответственно, Макс.
2: Угу.
3: Туда можно тоже отправлять желательно правильный вариант ответа. Там, кто первый, того и тапки. Там такой принцип. Этот принцип очень любит Алексей. 927-522-101,5. 927-522-101,5. Еще раз повторю, чтобы вы точно ничего не перепутали. Ну и самое время переходить к вопросам. Дело в том, что у нас сегодня 17 августа, в понедельник, мы отмечаем День лысых ежиков. Соответственно, мы бы хотели, если честно, прямо сейчас
2: посвятить... Стать лысым ежиком?
3: Нет, посвятить свой вопрос ежам, неважно, волосатым или не очень.
2: Давай.
3: Скажите, пожалуйста, уважаемые знатоки, биологи, ботаники. Ну, ботаники, ладно, это побольше по растениям. Какой орган у ежа помогает ему чувствовать вибрации земли и приближение хищника? Это уши или это лапы?
2: Два варианта ответа.
3: Да. Нужно выбрать правильный. Какой орган у ежа помогает ему чувствовать вибрации земли и приближение хищника? Уши или лапы? Свой правильный ответ отправляй на 927-522-101,5 в Макс, либо в телегу.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
6: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-40.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: 7.54 в городе Герой Волгограде, ну и процент часа, по традиции, естественно, не можем мы оставить вас, да и себя, дорогие мои, без какой-либо сенсации. Мы очень часто говорим про Китай, и вот этот раз, кстати,
3: так, не, что-то опять оттуда прилетело.
2: Не будет исключения, да, я буквально вчера прочитал эту новостюхи, значит, китайский экспериментальный поезд на магнитной подушке установил новый мировой рекорд ускорения, разогнался с нуля, внимание, до 800 километров в час.
3: 800? Спасибо.
2: Да, спасибо. За 5 секунд, а затем плавно остановился за 200 метров благодаря той самой продвинутой тормозной системе.
3: А внутри кто-то сидел?
2: Нет.
3: Ну, просто мне кажется, тебя же должно как-то вот, ну, скоростью просто прижать к задней стенке.
2: Да, соответственно... С людьми пока
3: там
2: еще...
3: Внутренние органы, мне кажется, туда же, куда-то к позвоночнику. Ну, опа! Прилипли?
2: Выйдут откуда-то через спину, возможно, не знаю. С людьми пока еще этот тест не проводился, но оно и понятно, потому что, как ты сказала, тебя просто всожмет. Ну, еще плюс ускорение, там же это джоули, не джоули, это же все на самом деле. Мне кажется, там должны быть какие-то космонавты, которые, ну, вот уже, уже к этому довольно-таки привычные, и это...
3: На фоне вот этой китайской новости, да, про, значит, поезда и невероятные скорости. Берем выше.
2: Так.
3: Отправляемся в Японию. Соответственно, ты употребил еще слово космическая скорость. Вот давай так. Там открылся удивительный интерактивный музей космоса, где можно почувствовать себя действительно настоящим астронавтом, говоря по-нашему, космонавтом. Там работают крутые тренажеры и симуляторы, которые точно передадут притяжение Луны или Марса.
2: Ух ты.
3: То есть, ну, понятное дело, что, ну, мягко говоря, сильно не каждому землянину предстоит дано полететь хотя бы на Луну. Хотя бы, не говоря про Марс. А там как раз можно максимально почувствовать себя на этой планете. Вы сможете своими ногами прогуляться по поверхности другой планеты, узнать, каково это прыгать в невесомости, опять же, с помощью специальных устройств и специальных симуляторов. Возможно, кто-то подумал бы, что это какое-то детское развлечение, но я прям вот, ну, уверена, что... Взрослые дядьки и тетки, как раз то поколение, которое всегда хотело стать космонавтами, когда вырастет, вот, наконец-то, вы доросли. Дело за малым, осталось получить визу в Японию и отправиться в этот музей.
2: То есть космонавты, астронавты, перед тем, как полететь куда-то, они проходят там целую процедуру, центрифуга их там крутит, а здесь, пожалуйста, ты приходишь, просто деньги платишь.
3: Да, здесь вообще не важно, какие у вас показания по здоровью, вы все равно
2: получите
3: космическое удовольствие, да.
2: Ну а мы примчаемся в следующий музыкальный час, друзья мои, совсем уже скоро, пока Тим Белорусских.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».

0: свое время.
1: 8 часов.
2: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В Госдуме предлагают предоставлять статус многодетной семьи независимо от наличия регистрации. Инициативу предполагают подтверждение права на этот статус другими способами. Через государственные информационные системы, данные ЗАГС, миграционный учет или судебные решения. По словам депутатов, отсутствие прописки не должно лишать гражданские семьи с тремя и более детьми мер господдержки, например, при переезде в другой регион или проживании в арендованном жилье. Участие иностранцев в крупных деловых форумах России становится престижным, заявил советник президента Антон Кобяков. По его словам, из-за санкций попасть на российские площадки стало для зарубежных участников важным вызовом. Кобяков отметил политический сдвиг и участие США. Президент Дональд Трамп направил представителя Родни Мимса Кукла-младшего на Питерский международный экономический форум 2026. Советник назвал это изящным ходом и подчеркнул, что площадка Росконгресса – идеальное место для честного диалога. В Волгоградской области действуют два оранжевых уровня погодной опасности. Метеорологические станции Паласовки и Иловли фиксируют атмосферную засуху, а в Паласовском районе под Яровой пшеницы наблюдаются также почвенные. Пожарная опасность сохранится до 20 августа. При этом в отдельных центральных и юго-восточных районах ожидается чрезвычайный уровень риска. А на следующей неделе после небольшого снижения жара вернется в регион. В ходе реконструкции привокзальную площадь разделят на три, плавно перетекающие друг в друга хронологические зоны – Царицын, Сталинград и Волгоград. А проводниками между ними станут бронзовые плиты «Следы времени». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, эти объекты позволят совершить путешествие через историю города. Первая плита будет посвящена периоду с 1589 года по 1925 год и запечатлеет в бронзе следы лаптей и копыт, гирьки, рыболовные крючки, старинные монеты и многое другое. Тогда как детали плит о Сталинграде и современном В Волгограде мэрия пообещала раскрыть позже. В текущем году Волгоградская область возглавила рейтинг регионов Российской Федерации по работе центров поддержки и экспорта. По данным областного комитета экономической политики, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» 53 предприятия получили сертификаты «Сделано в России». 14 компаний представили малый и средний бизнес на международных выставках. Продовольствие завоевало золотые медали на московской выставке «Про-экспорт-2026», а также успешно экспонировалось в Объединенных Арабских Эмиратах, Армении и Китае. Промышленные товары же были представлены в Узбекистане, Белоруссии, Киргизии и Марокко. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
8: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну что, еще раз всем доброе утречко, друзья мои. 8 часов 11 минут. И да, все те, кто только что к нам присоединился, неважно, где вы сейчас едете, в машине, в общественном транспорте, это утреннее шоу 3-4. Дина Косичкина, Алексей Карпов, как всегда, на месте. Ну как всегда. Я здесь вообще первый раз за несколько вот этих вот дней вместо Олежки, который...
3: Да, Олежка в отпуске, желаем ему хорошего отдыха, надеюсь, что отдыха в целом. И, соответственно, мы двигаемся дальше. И, конечно, как обычно, приглашаем вас периодически заходить в нашу группу ВКонтакте, в наши социальные сети, Телега, Телеграм-канал, например, в том числе. Именно там выходят новые свежайшие видеоотчеты с наших поездок, с наших новых географических, так сказать, открытий волгоградского масштаба. Но, тем не менее...
2: Вы что-то там открыли недавно, да, я так понимаю?
3: Ну, не закрыли уже хорошо, правильно?
2: Да.
3: В рамках нашего проекта «Креативный драйв» мы отправляемся периодически в разные интересные места заведения. Вот на сей раз были в колледже поколение X-Maxitet, который находится на Ткачева 7, чтобы, собственно, так сказать, самим лично немножко вспомнить свои былые времена, школьные, студенческие.

0: и занятия. Достаточно именитые имена в сфере бизнеса волгоградского, волгоградские предприниматели. И в том числе у ребят очень часто проходят разного рода экскурсии, посещения, опять же, разных бизнесов, предприятий, куда можно прийти, задать вопросы, посмотреть изнутри на кухню, как происходит, в общем-то, как вы будете работать когда-то тем или иным специалистом. Я, кстати, напоминаю, что сразу несколько специальностей можно закрыть и обучиться в колледже поколения. Это программирование, это дизайн, это маркетинг и реклама. Кстати, набор студентов еще ведется до конца сентября 100%, поэтому можете заходить на сайт колледжа поколения, можете заходить в социальные сети, они есть во всех мессенджерах, во всех социальных сетях представлены. Можно, естественно, набрать номер телефона и задать все интересующие вопросы, пройти собеседование, открыть для себя мир науки.
1: Ну, а я дополню, что...
0: И веселой студенческой жизни.
1: Я дополню, что колледж расположен в Волгограде по адресу улица Ткачева, 7. Обучение ведется по востребованным направлениям: программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Набор еще ведется, так что ищут студентов. И важно помнить, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну, а мы катимся...
0: Да, мы движемся дальше.
1: В новый музыкальный час.
0: Катимся, но вверх. Ну, да, не вниз, Леш.
1: Не под горку она на нее.
0: Да, впереди во втором часе утреннего шоу 3-4 нас ожидают прогноз погоды, рубрика «Сенсация» с отличными, веселыми, забавными, интригующими новостями. Прокатимся в конкурсе «Навигатор». Будем путешествовать по улочкам нашего любимого родного города. Естественно, не за просто так, за мотивацию, за призы, за подарки. Так, ну что, и... Порция отличной музыки, почему бы и да. Давайте стартовать прямо сейчас, ведь ты слушаешь родное волгоградское.
1: Утреннее шоу 3-4. Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
10: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
11: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
12: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
13: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
14: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
15: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
16: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
17: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
18: «Агат». Покупай выгодно.
19: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, друзья мои, 8:21 в городе Герои. Поговорим о погоде. Глядя вот туда за окно, у нас, кстати, прям окно выходит на небо.
2: Леш, как тебе мало надо для счастья? 6-й этаж, окно выходит в небо.
1: Так вот, я смотрю, там ясно.
2: Что с тобой будет на 18-м этаже на каком-нибудь?
1: Ну, я помру, может быть.
2: От восторга наверняка. Даже не надо ехать в Париж, чтобы умереть. Так.
1: Да, судя по всему, дождя не намечается, а иногда очень полезен, он смывает грязь с моей машины, которую я стараюсь...
2: Экономишь, да, на мой дух? Я правильно понимаю?
1: Я стараюсь.
2: Чисто ждешь осадки просто.
1: Осадки, да. Ну, до зимы...
2: У тебя есть и бубен с собой, я правильно понимаю?
1: А, ты имеешь в виду...
2: Да, ну, чтобы призывать непогоду.
1: Я пробовал.
2: Да, чтобы прям ливень, чтобы прям растекалось.
1: Я пробовал как-то раз, что-то не получилось, в итоге я забил на это дело и езжу.
2: А что надо сделать? Кого надо вызывать, чтобы чернение резины было вот от природы?
1: Лысых ежей, возможно.
2: Ну, кто не в курсе, Леша делает до сих пор отсылочки к нашему календарю. Мы сегодня, когда обсуждали события, в общем-то, сегодня отмечали День лысых ежиков.
1: А, подожди,
2: но...
1: черных котов же. Сегодня же День благодарности черных котам. Вот.
2: Ты да, мы в приметы
1: лысая
2: не верим.
1: Резина такое
2: мы
1: себе.
2: В плохие приметы не верим в черные.
1: Вообще нет.
2: В смысле, про черных котов.
1: Я настолько кошатник, что для меня и черный, и белый кот. Ух.
2: Пока Леша продолжает мне показывать в своей галерее своих котиков и кисок, значит, я отправляюсь все-таки в путешествие по погодным аномалиям, правильно? Аномалии не предвидится, пока что хорошая, ясная погода, солнечная, осадков не ожидается, как сказал Леша. Плюс 25 на данный момент, дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 31, ночью до плюс 18. Завтра во вторник ожидается также ясная солнечная погода, чуть-чуть теплее. Плюс 32 днем, плюс 19 ночью.
1: Ну а впереди, друзья, Coldplay и Little Sims. We pray, делай громче.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: на Волгоград FM.
1: Ну что, друзья мои, 8.32. 32, точнее, в городе Герой. Мэсик и Маршал Джефферсон только что с композицией Life is Simple, что переводится как «Жизнь проста». Ну и раз уж у нас рубрика «Живи с этим», я тут подумал, а вот что если, так скажем, загуглить, да, вот жизнь, она реально проста или все-таки нет? И что мне...
2: Так.
1: Что мне выдало? Смотри, значит, меня уверяют, что жизнь на самом деле правда проста. Типа, твое тело все решает за тебя. Сердце стучит, легкие дышат, почки фильтруют, ты, короче, вообще...
2: Ничем не управляешь.
1: Ты вообще ничем
2: просто
1: не участвуешь.
2: Просто не лезь в процесс, не порт.
1: Мозг так. Сам решает, когда тебе спать, есть или моргать. Ты просто, по сути, пассажир своего тела. Как тебе такое? Илон Маск.
2: Ну, что это философский, конечно, вопросик.
1: Да, совершенно верно.
2: Вопрос философский. Так, ну, если брать другие факты, о которых мы можем вспомнить, но с менее философским подтекстом, а просто, давай, так сказать, по факту. Значит, ягуары, да? Хищники, охотники. Угу. Не напитки сейчас мы говорим.
1: А.
2: Да, не лосины.
1: Нет, но мне не 20 лет, поэтому я и не подумал про напитки.
2: Итак, ягуары, ну, дабы привлечь своих жертв потенциальных, mm-hmm. да, привлечь себе завтрак, обед или ужин, они, в общем-то, решили, что не только дело там, я не знаю, там, в скорости, либо в точности нападений, либо в терпении и выслеживании. Они такие, это все оставьте другим кошатникам, mm-hmm. кошачьим созданиям. Мы уйдем в шоу.
1: Так.
2: Мы уйдем в пародии. Короче, они умеют имитировать голоса обезьян. То есть они где-то затаились в кустах, условно, да, в высокой траве. Да, начинается вот примерно такая вот какая-то история, видимо. Выступление, стендап, подтягиваются обезьяны. А мы помним по мультику Маугли. Они ведомые. Там Ка, да, немножко на них ближе, бандерлоги и так далее. Ближе. Да, а там, соответственно, говорит ягуар на их языке, когда они чуть ближе подошли, он такой, хопа, из кустов, и кого-то утащил.
1: Так, стой, пантера это... Подожди, пантера.
2: Я про ягуара.
1: А там был ягуар?
2: Где? В Маугли?
1: В Маугли, да.
2: В Маугли глупые бандерлоги, вот это вот все, сеанс гипноза провел Ка. Да.
1: Я помню, там пантера и, соответственно,
2: была.
1: Медведь. И тигр.
2: Медведь тоже был, Балу.
1: И медведь, да.
2: Да.
1: А вот эти ягуары, это в смысле вот эти как вот мартышки, да? Они типа так же могут?
2: В смысле, да, Алексей. Что происходит?
1: Это утро.
2: Налезь чайку.
1: А может, лучше кофейку? Друзья.
2: Кстати, еще один интересный факт. Почему-то у меня, ну, во всяком случае, в подборке мне только что попался, что кофеина в чай больше, чем в кофе. Поэтому, может, все-таки чифернем?
1: Так я пью постоянно зеленый чай. Он, кстати, я слышал, что он способствует похуданию. Вот. Я пью теперь зеленый чай, правда, не знаю, куда.
2: Ну, Леша хочет похудать, все те, кто хотят похудеть. Ну, просто идите в качалку, да.
1: Да, или слушайте Волгоград FM. Далее BTS, друзья.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+. Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатарев Пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: 8:44 в городе Героя. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Конкурс «Навигатор», да, стартуем прямо сейчас. Я думаю, про этот конкурс особо говорить, ну, прям рассказывать, что мы здесь делаем. И так понять, что мы здесь делаем. Катаемся, значит, по нашему любимому городу, задаем вам вопросики, ну, а вы нам на них, соответственно, отвечаете.
2: Но не за просто так. Не за бесплатно. Итак, друзья, давайте перейдем к мотивации. Сегодня на кону для победителя конкурса «Навигатор» от нашего спонсора ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20, сертификат на полную диагностику зрения.
1: Вау!
2: Поэтому, ну, понимаем, да, что вы сейчас присматриваетесь вдаль куда-то, да? Вот это вот прищурились.
1: Возможно, в очках.
2: Ой, знак не заметили, ой, пешехода не заметили. Поэтому, если вы когда-то, собственно, что-то вас останавливало от того, чтобы, наконец, начать заботиться о своем здоровье, хотя бы по части зрения, вот самое время сейчас встрепенуться и набрать наш номер 39-101-5.
1: Вообще, диагностика зрения, друзья мои, такое, если так вот
2: еще и полная диагностика
1: углубиться,
2: зрения.
1: Да, вот полная, я про нее говорю. Диагностика зрения — это вообще фундаментальный, так скажем, элемент заботы о своем здоровье, которое выходит далеко там за рамки просто подбора очков. Там же много всего в этих глазах.
2: Боюсь, что мы сейчас сядем в лужу куда-то. Алексей, давайте с нашими знаниями анатомии не будем выпендриваться сильно. В общем, друзья, набирайте, пожалуйста. Если вам позволяет зрение набрать, да, увидеть цифры в своем телефоне,
1: хорошо,
2: набирайте 39-101-5. Если как бы, ну, проблемки, то надо срочно набирать номер телефона скорее хирургии глаз на Базарова, 20, да? Вот, но чтобы сэкономить, надо сначала, наверное, все-таки через нас попробовать. Так, мы уже придумали некие вопросы, которые нам помогут открыть для себя что-то новое. Новое в географии нашего города. Мы периодически, кстати, еще выезжаем куда-то, поэтому можно смело, в общем-то, все те, кто, допустим, живет в Волжском или в ближайших населенных пунктах, если вы переживаете, что вы плохо знаете город, я вас умоляю, во-первых, можно... Сразу две лошади заржали почему-то. Во-первых, можно рассчитывать на наши подсказки. Во-вторых, собственно, на свою удачу тоже грех не рассчитывать. Так, есть еще один номер телефона. Я не знаю, конечно, как вы с ним справитесь. Надо запомнить много цифр. 927-522-101-5. Мы сейчас переводим стрелки, так сказать, в сторону нашего Макса, нашего Телеграма. Можете отправлять правильный ответ на следующий вопрос. И туда. Главное быть первым, тогда точно сможешь забрать сертификат на полную диагностику зрения. Итак, вопрос звучит следующим образом. Алексей, будьте добры.
1: Итак, 17 августа 1970 года с космодрома Байконур состоялся запуск космического аппарата «Венера-7». Мы об этом еще утром говорили. Так вот, в честь какого советского конструктора ракетно-космической техники, чья фамилия напрямую связана с освоением космоса, названа улица в Советском районе? Итак, варианты, друзья мои. Улица Королева, улица Гагарина или же улица Циолковского. Свои варианты, как мы уже и говорили, присылайте в любой удобный для вас мессенджер, Макс или Телега, по номеру 927-522-101-5. Ждем.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградского.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
11: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
10: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
12: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
13: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис» – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 501150.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
1: 8.57. Почти 58 в городе Героя. Под конец часа, друзья мои, вот такая вот новостюха зацепила мой глаз.
2: Ну-ка.
1: Или глаз ее зацепил. В общем, для всех фанатиков, ой, простите, фанатов Гарри Поттера.
2: Так.
1: Смотри, значит...
2: Сюда.
1: Значит, где-то между Ирландией и Британией прокладывали какой-то кабель, очень дорогой, прям стоимостью 430 миллионов, ну, пускай будет условных единиц, да? Вот. Но
2: могилка потом... Добби, да, имеет к этому отношение, я правильно понимаю?
1: А, ты все-таки знаешь, да, это?
2: Да, слыхала.
1: Да, им пришлось, значит, изменить маршрут, а все потому, что... фанаты, соответственно, Добби закидали там компанию гневными письмами. Да вы что? Да как так можно? Сам прикол в том, что директор проекта...
2: Мы на вас нашлем Авада Кедавра. Все дементоры вылетают к вам.
1: Сам прикол, что директор вот этого проекта, который строил, прокладывал кабели, вообще не знал, кто это такой. Говорит, Добби, да кто это такой? Я вообще не знаю. Но потом, естественно, пришлось...
2: Короче, типичный магл.
1: Вот.
2: Очень интересно.
1: Попробуй потом сказать, да, что волшебства не существует. Нет, оказывается, она есть не только в мире Гарри Поттера, но и в нашем тоже с вами.
2: Так, у меня есть новость, которая заставит, возможно, кого-то поспорить между собой.
1: Так.
2: Значит, смотри, в целом, возможно, ситуация могла бы произойти с тобой, Алексей.
1: Так,
2: значит, смотри.
1: Ну-ка.
2: Это событие произошло в Малайзии и вызвало бурные, достаточно бурные споры, обсуждения в интернетах. 23-летний мужчина был огорошен недавно заявлением своей маман, которая потребовала ежемесячную плату в размере 3000 местных валют, местной валюты, примерно $750, за то, что в свое время вообще-то растила сына, успешно вырастила.
1: А-а-а. Я тебя растила, это как, вернее, подарки после отношений, да? Это вот из той серии.
2: Да. Герой шокирован таким требованием, не понимая, должна ли забота ради для собственного ребенка превращаться в финансовый счет после его совершеннолетия. Естественно, история разделила пользователей соцсети. Одни сочувствуют, маман считает, что взрослые дети должны помогать родителям, особенно если семья испытывает финансовые трудности. Другие уверены, что $750 ежемесячно – это слишком высокая сумма, особенно если речь идет именно о возврате, так сказать, затрат на детство.
1: Слушай,
2: к чему склоняешься ты, Алексей?
1: Вот знаешь, вот не хочется здесь как-то шутить, потому что это не шутки вообще.
2: Давай,
1: не
2: сколько откатываешь маме ты?
1: Ну, условных единиц.
2: Есть ли между вами, так сказать, товарно-денежные отношения?
1: Конечно, они присутствуют. Но мы же все с вами люди цивилизованные, вместе живем, там вот это вот. И поэтому подкидываем друг друга, ну, помимо проблем, еще и деньги. Поэтому количество этих денег я оставлю, ну, при себе, я не буду озвучивать.
2: Потому что ты от души всегда по-разному, да?
1: Ну, естественно.
2: То есть у тебя нет такого, что конкретный чек?
1: Нет. Ну, зачем видеть? То, что я...
2: Открытка своими руками, правильно? Поделка из желудей.
1: Короче, я...
2: Спасибо, Алексей.
1: Короче, я на стороне тех, кто за то, чтобы поддерживать. Ну, все-таки, да, тебя растили там всю жизнь, вот. Поэтому...
2: То есть, получается, ребенок – это такая инвестиция.
1: Инвестиция в будущее, да, так и есть.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Твое время. 9:00. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова возглавил прокат в России и СНГ, собрав свыше 192 миллионов рублей за выходные. По сюжету «Колобок» связывается с пекарем Тихоном ради опасных приключений. В ролях Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова и другие. Второе место в рейтинге занял «Человек-паук. Новый день» Тестина Даниила Кретова, который собрал 169 миллионов рублей в СНГ без Российской Федерации и Белоруссии. На третьем месте «Смешарики. Сквозь все». Вселенные Ильи Максимова и Андрея Мармонтова. Он собрал 63 миллиона рублей. Завершена регистрация федеральных списков и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки 11 партий, включающие более 3000 человек, а также свыше 1500 кандидатов одномандатников от партий и троиц самовыдвиженцев. На бюллетенях представлены те же 11 партий, что участвовали в кампании 2007 года. Напомним, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября включительно текущего года. По смешанной системе 225 депутатов избираются по федеральному округу, еще 225 по одномандатным. Компания «Еврохим Волга-Калий» передала детской поликлинике Котельниковского района многофункциональные устройства. Оборудование оптимизирует документооборот, сократит время на подготовку бумаг, упростит обмен данными между отделениями и перевод архивов в электронный формат. По словам директора по персоналу Ивана Калиды, это позволит медперсоналу сосредоточиться на оказании помощи пациентам. Подобная помощь поликлинике – это часть социальной политики предприятия, направленной на заботу о здоровье сотрудников и их детей. В условиях изнуряющей жары волгоградский «Ротор» одержал одну из самых эмоциональных побед сезона над командой «Кубань», вырвав победу со счетом 17-15. После первого тайма краснодарцы уверенно ввели с разницей в 9 очков, однако после перерыва гости прибавили в мощи и скорости, методично сокращая отставание. Этот успех позволил команде закрепиться на 4-м месте с 9 очками и вплотную приблизиться к ЦСКА перед следующим выездом в Санкт-Петербург, который состоится 6 сентября. В вечерней программе 5-го молодежного фестиваля 3-4, который пройдет в рамках празднования Дня города с 11 по 13 сентября, выступят известные российские артисты. В их числе автор песен и певица Люся Чеботина, певица и телеведущая Мия Бойко, группа «Добро», а также группа «Пицца». Концерт состоится 12 сентября. Выступления звезд будут оплачены из небюджетных средств, отметили в администрации Волгограда. Основная тема фестиваля этого года – «Год единства народов России». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну что, еще раз всем здравствуйте, друзья мои. 9.07, город Герой. Всем, кто только что к нам присоединился. Это утреннее шоу 3-4.
3: Здрасте.
2: Да. Здрасте, здрасте. Приехали, да. Мы сегодня с другими голосами. Вот обычно здесь такой баритон Олега Шарапова. Хотя нет, у него больше... Но у него больше...
3: Интересная пародия на Олежку. Он, конечно, бы удивился бы, если брат. Бы услышал. А, да. Ну,
2: так что я сегодня такой в панике. Встал пол 6 утра, пока сидел, пил кофе, вспомнил. Помнишь, какие были жвачки? Love is.
3: Ну, конечно.
2: И там вот, когда открываешь, там постоянно был вот это вот любовь это, да, там чай это. А я такой подумал, вот просыпаться рано утром это и что? И мне сразу выдало вот два варианта. Есть, ну, типа для жаворонков и для совы. Я же... Полнейшая сова. Так вот, просыпаться рано для жаворонков – это магия тишины, там, знаешь, что это все продуктивный час, чувство, что покорили весь мир. И для, получается, совы, для меня это звук вот этого ломающегося будильника, опухшие вот эти вот веки, ну и, соответственно, попытка вспомнить свое имя.
3: Ну, просто надо лечь спать чуть пораньше, и все. Вот и весь секрет сов и жаворонков, понимаешь?
2: Когда ты постоянно привыкаешь ложиться часов в 2 ночи, тебе...
3: Ну, мои хорошие. Да. Так, мы, если перейдем от ломок Алексея, да, мы понимаем, что ему сложно, но спасибо, что Леха есть, потому что свято место от Олега пусто не бывает. Он
2: черный плащ.
3: До этого все время нагревал тебе кресло. Надеюсь, что это тепло осталось Олежкина на этом стуле. Двигаемся дальше. Давайте к анонсу сейчас перейдем. У нас впереди, во-первых, в третьем части нашего утреннего шоу, естественно, и прогноз погоды. Солнышко наше екатеринбургское, не знаю, будет нам сегодня светить или нет. Вот я не помню, Сашка Морозов, он у нас в отпуске. Или все-таки доберется до нас хотя бы посредством звонка. Можете готовить автомобильные вопросы. Ну, конечно, успеем вместе с вами немножко понапрягать уши и извилины в конкурсе «Откуда звук?». Рубрика «Сенсация» также в наличии. Ну и, конечно же, афиша. Давненько мы на нее не анонсировали. Классное мероприятие, которое продолжает проходить у нас в городе, либо в ближайших окрестностях. В Волгоградском планетарии, если не очень далеко отходить от нашего офиса на Коммунистической, можно дойти до улицы Гагарина, 14, там, в Волгоградском планетарии, пройдет музыкальное полнокупольное путешествие по знакомым с детства мелодиям. Значит, этот вечер называется «Кино, которое поет». Видимо, будут звучать под звездным куполом песни из любимых советских кинофильмов в живом исполнении группы «Нона». Я напоминаю, это все будет происходить 21 августа, в пятницу, в 19.00. А стоимость билетов от 600 до 800 рубликов. Приходите.
2: Приходите.
3: Попоем.
2: А пока попоем на волнах Волгоград FM. У нас впереди Джон Саммит и Энрике Иглесиас, Боб Синклер Киеза, Purple Disco Machine с композицией Wonderful Life. Ну и вот прямо сейчас акцент с Эрми Шамиль. Don't leave. Оставайся с нами, ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Компания «Сады Придония» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону. Телефону 8-961-086-23-85.
8: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
9: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Ну что, друзья мои, мы сегодня уже не раз говорили о погоде. Я говорил о том, что хотел дождя, чтобы помыть мою машину, но, к сожалению, нет. Сегодня все ясно, а Дина расскажет поподробнее о нашей волгоградской погоде.
3: Друзья, в Волгограде сегодня ясная погода, осадков не ожидается. На данный момент плюс 26. Дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 31, ночью до плюс 18. Завтра во вторник ожидается ясная погода, при этом также плюс 32 днем, плюс 19 ночью.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.

0: «Автопрестиж» – официальный дилер «Лада». Волгоград, Дзержинский район, улица Землячки, 67, Красноармейский район, улица Арсеньева, 1Г.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Спонсор программы «Встречка» – ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
4: Да-да-да.
5: Здравствуйте, Александр.
4: Слушаю.
5: Хотелось бы узнать, вот хочу приобрести машину G-Tour, Т1 или Т2, какую посоветуете взять?
4: Ну, тут каждый почему-то хвалит свое болото, лично по мне, вот лично для моих целей, Т2 был бы самое то. Но без всяких вот этих обвесов дополнительных, там еще чего-то. Потому что Т1 мне что-то как-то не очень понравился в плане поведения. Хотя, в целом, сделано интересно, нормально. Но и мотор там более-менее бодрый такой, как бы, интересно сделанный. Что касается проходимости, вот тут у меня вопросы были, потому что я не мог в боевом режиме попробовать эту машину. Не было такого случая просто. Не очень, конечно, с одной стороны подкупает, вот эта вот планшетизация всех китайцев. Но, по сути, это вот как у всех решение центрального планшета на консоли в Т1, на мой взгляд, могло быть интереснее реализовано. Ну, а так, в целом, как бы, дело бюджета, раз. И, на мой взгляд, предназначение автомобиля. То есть, если нам надо, допустим, машину, платформу побольше, то тут как бы есть уже пожелание, допустим, конкретно купить себе там что-то большое, там, либо наоборот городское. Т2 мне понравился в целом по поведению. К Т1 было немного, но все-таки вопросиков, поэтому здесь выбирать надо, исходя из собственных покатушек, я бы так сказал.
5: А моторесурс какой у них у двигателей? Насколько?
4: Слушайте, но сейчас говорить о моторесурсе пока еще, наверное, не стоит. Почему? Объясню. Потому что все-таки моторесурс – тема долгосрочная. И вот эти моторы, которые они представляют, мы уже видели на разных как бы интерпретациях у этого производителя. Поэтому я не считаю, что это какой-то прям провал или еще что-то. Абсолютно нормально они ездят во всех подразделениях. Поэтому если уж брать как бы за основу что-то проверенное, то это, наверное, оно у данного производителя. Оно ведь является, по сути, ответвлением от головного концерна. Ну, а что касается вот, в принципе, долговечности турбовых двигателей, главное заправлять качественным топливом, следить вовремя за маслом. Все.
5: Спасибо большое.
4: Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер телефона. Вы можете дозвониться по номеру 39-101.5, выйти с нами в эфир, поговорить об автомобилях, задать вопрос, высказать мнение, может быть, что-то добавить или убавить к тому, что мы обсуждаем. Это все принимается. Делайте так, чтобы звонок был безопасен для вашего вождения. Ну и оставайтесь на связи.
6: Этот чувак из, значит, просто там из России показал видос, видеоинструкция, которая у Бэхи есть. Вот. Ага. Ну, видимо, современная BMW, там прямо на экране у них видеоинструкция по эксплуатации автомобиля. Вот.
4: Ну, и
6: он там увидел непосредственно, я просто сегодня прожал, значит, в ролике с советами по управлению машины, значит, прям указан маневр на дороге, который противоречит правилам дорожного движения. Через двойную сплошную машина просто тупо едет на светофоре. Вот, что еще раз доказывает, что водители BMW как будто бы изначально в своем зародыше, как говорится, уже изначально готовы.
4: Ну, уже видишь, что даже производитель как-то эту тему троллить пытается. По-разному. Все по-разному к этому относятся. Но, честно, я как бы статистику свою веду разную. У меня владельцев пока лидеры владельцы отечественного автопрома. При этом...
6: Да.
4: Они считаются, наверное, самыми такими прямо вот быстрыми водителями. Ну, то есть, да. Реально, прям, я больше всего гонок наблюдаю именно от них.
6: Ну да, да, знаменитые приоры.
4: Да, заниженные тазы, чаще всего встречающиеся с нелегально установленной оптикой, либо там внесениями в конструктивные особенности автомобиля. Ну и многим-многим другим. Я не говорю, что все такие, но по моей статистике, пока вот по стране в целом поколесив, я вижу чаще именно таких. Но, честно скажу, южный стиль вождения — это одно. Достаточно спокойный, я вам честно отвечу. Я был в Сибири в командировке. Вот там люди водят некоторые очень агрессивно. Прям реально на дорогах, не дай бог ты там где-то что-то медленно тащишься, тебя оборут, обматерят все. Ну, вот это прям трэш какой-то. Я сам как бы живу в Урале, ну, на уральской земле. Тут тоже как бы за словечком-то в карман не лезут, жестко могут приложить. А там... просто что-то страшное творилось. Хотел сказать, ребята, спокойней, пожалуйста. Спасибо. Ну все, я так понимаю, время у нас вышло.
6: Да.
4: Да, поэтому благодарим наших радиослушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
7: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор АОТО Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. We'll be right back.

0: желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Я больше не могу без окон!
5: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13!
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
8: В августе царь продукт по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. Царь продукт снижает цены до 30%. Проверьте сами.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падаю.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так, вломился.
14: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: 9.44 в Волгограде. Только что Си и Кали Минок пели композицию «Dance Alone». Ну, а прямо сейчас конкурс «Откуда звук?», друзья мои. Все здесь очень просто. Загадываем какую-нибудь звучеллу, какой-нибудь звучок, и вы, соответственно, отгадываете. 39-101.5. Именно по этим цифрам можно дозвониться до нас прямо сейчас. Дозвониться, чтобы выиграть что?
3: Сертификат в спа-салон «Твой Тай». Друзья, самое время получать удовольствие не только просто от погоды за окном. Теплые деньки продолжаются. Возможно, мы уйдем в бархатные сезоны. В сентябре будем этого долго ждать. И не будем надеяться на сразу промозглую погоду осеннюю и так далее. Но, в общем, тем не менее, если вдруг особенно не хватило вам отпуска или вообще не было отпуска этим летом у вас, обязательно заглядывайте в этот оазис наслаждения в «Твой Тай». Доброе утро! Кто на связи?
2: Алло.
4: Здравствуйте.
2: Вау. Это было очень
3: долго. Голос максимально подходящий бренду «Твой Тай». Да.
2: Как зовут тебя?
4: Ольга.
2: Ольга, очень приятно. Слушай, ну по твоему настроению ты прям хочешь попасть, да, на тайский массаж?
3: Мы тебе желаем удачи, Оль. Скажи, пожалуйста, находишься ли ты рядом с радиоприемником?
4: Нет.
3: А вот надо бы сделать так, чтобы все-таки как-то ты могла слышать эфир из колонок, потому что конкурс у нас такой аудиальный, соответственно, наша аудиозагадка будет вылетать прямо из приемника в твои ушки. Поэтому, если приемник рядышком, обязательно его включай прямо сейчас.
2: Смотри, пока ты ищешь приемник, я тебе расскажу примерно, чего ожидать. Мы здесь в этом конкурсе ставим абсолютно разные звуки, может быть, цитаты из фильмов или еще что-то. На этот раз, вот сегодня, у тебя будет такая загадочка. Я взял отдельную песню, очень известная песня, взял ее просто и сделал наоборот.
3: Перевернул.
2: Соответственно, твоя задача будет отгадать, что это за песня и как она называется в оригинале. Ну что, ты нашла приемник?
4: Да, но единственное, с зависанием.
2: Что делает?
4: Зависает.
3: Но это ты через интернет включила, я правильно понимаю?
4: Да.
3: Ну, значит, будет с неким отставанием. Прямо сейчас уже можно запускать мелодию, но она у тебя прокрутится, видимо, там через несколько секунд.
2: Да.
3: Ждем твой ответ. Желаем удачи, поехали.

0: Так, Оль.
1: Ну, Оля, возможно, сейчас еще что-то играет.
2: Так, я только сейчас буду слушать.
1: Да, Алексей, обожаем эти моменты. Ну, поболтаем между собой. Делаем ставки с тобой, справится Оля или нет. Я, кстати, не знала правильный ответ, но, в общем-то, он действительно, ты не соврал. Песня знаменитая, песня легендарная, песня узнаваемая.
0: Так, Оль, да вот сейчас ты прямо готова уже слушать? Я включу еще раз.
2: «Батарейка».
1: Да, абсолютно верно. Оля, шикарный выбор, шикарный ответ, очень быстрая реакция во всех смыслах этого
2: ура,
1: слова.
2: Ура, ура, ура.
1: Да. Мы тебя с удовольствием поздравляем и отправляем в твой тайну, а прямо сейчас давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, так, как будто ты знаешь все аккорды этой песни.
2: 3-4, «Батарейка» не сядет никогда. Ура!
3: 3-4, утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
2: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Ну что, друзья мои, в финале каждого часа по традиции делимся с вами новостями со всех уголков планеты, со всех уголков нашего прекрасного мира. И вот мой глаз упал, значит, на аэропорт Лагвардия, который находится в Нью-Йорке. Там, значит, пассажиры просто сидели, ждали своего рейса, никого не трогали. И тут откуда ни возьмись... На них, вот сверху, вот с этого подвесного потолка, ну, как вот во всех офисах, да, и в аэропортах, соответственно, потолок проламывается, и на головы двум девушкам падает енот. Ну, ты любишь эти вот приколюхи про животных. Так вот, енот упал, и со словами «вы не
3: добрый
2: очень»,
3: вечер.
2: Со словами «вы не очень», просто взял и убежал, скрылся в служебных коридорах. На самом деле, мне кажется, это прикольно, потому что, мне кажется, много из нас, кто когда-то сидел где-то, ждал своего рейса там или поезда, ну, сидит и говорит, блин, что-то скучно. А тут раз, и енот. Ну, это прикольно. Новый уровень обслуживания, как говорится.
3: Но в итоге, наверное, забрался, да, по какой-то шахте, по вентиляции, ну, и что-то провалился,
2: ну,
3: да?
2: Видимо, да. Просто взял и упал с потолка.
3: Ну, смотри, если там встреча с енотом была случайная в том самом аэропорту, то у меня есть новость про животных, где все очень сильно готовились.
2: А к встрече с ним, я так понимаю?
3: К встрече, да. Самая конкурс на самую уродливую собаку в мире прошел недавно. И, собственно, была выбрана чемпионка. Шестилетнего мопса по кличке Джинни Лу признали самой уродливой в мире собакой. 50-й конкурс внешности собак завершился в Санта-Розе, США. Джинни Лу победила с 4-й попытки, то есть 4 года подряд она уже участвовала. У собаки всегда высунут язык, по словам организаторов. Она любит опускать его в чужие миски с едой. Кроме того, она любит забираться на кухонные стулья, кричать на свое отражение в зеркале. Ну, собачка, видно, такая уже пенсионный возраст. Седая, видимо, зубов нет, поэтому вываливается язык. Лу выбрали жюри не только из-за внешности, но и из-за ее истории. Ее нашли в деревянном ящике в морозную погоду в горах Южной Кореи. Кто-то хотел ее съесть.
2: Может быть.
3: В общем, мопс Лу принесла хозяевам приз в размере $5000, трофей, поездку в Нью-Йорк для живого выступления на шоу Today и появление на ограниченной серии банок собачьего корма. Второе место заняла Пинки Альбинос, померанский шпиц примесью чихуахуа с розовым носом, а третье – Отто Метис чихуахуа с волчьей пастью.
2: Я в шоке, конечно, что такие конкурсы вообще, в принципе, проходят, но во всем надо искать плюсы. Вот,
3: так
2: смотри.
3: Наоборот, цель этого конкурса – показать, что истинная красота питомцев определяется не их соответствием стандартам породы, а той любовью и радостью, которую они приносят хозяевам.
2: Вот, смотри, ты сказала, что у него вывален язык.
3: Да, вот
2: на. И, соответственно, хозяйка может просто брать этого мопса и идут им языком. Ну, что, чтобы сам собака не утруждалась.
3: Подумаем. Сначала подумаем.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог». Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: «Волгоград-ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создают собственный стандарт сертификации нефтегазового оборудования и технологий. Об этом сообщил директор Института нефтегазовой технологии «Инициатив» Алексей Фадеев. По его словам, новые стандарты формируются на базе зарубежных с учетом российской специфики для сохранения высокого уровня безопасности. В ответ на то, что American Petroleum Institute перестал выдавать сертификаты российским производителям и начал их отзывать. НТИ учредили 4 компании: «Газпром», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Сибур». Сейчас в организацию входят все 12 крупных энергетических компаний Российской Федерации. Совместно с инженерами они уже разработали более 400 российских стандартов, позволяющих создавать новые решения. К проекту также присоединились страны ОПЕК, и наблюдателями выступают свыше 10 зарубежных организаций, пишет ТАСС. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. С сентября текущего года в России, включая Волгоградскую область, изменятся правила перевозок в поездах. Пассажирам поездов дальнего следования при покупке билетов будут обязаны указывать номер телефона или электронную почту для получения уведомлений об изменениях в расписании. Для людей на инвалидных колясках вводится приоритетная покупка мест в специализированных вагонах, число которых в свободной продаже будет ограничено. Также отменяется требование возвращать билеты с указанием мест на пригородные поезда только в кассе, а сопровождающие больше не смогут занимать специализированные места без самого пассажира с инвалидностью. Как сообщает «Высота 102», в Волгограде утвержден предмет охраны достопримечательного места – музей-панорама «Сталинградская битва». В перечень вошли 23 объекта культурного наследия регионального и федерального значения, а также ценные элементы застройки. Среди них – руины мельницы имени Грудинина, дом Павлова, братская могила воинов 13-й гвардейской дивизии, блиндаж командира Родинцева, памятное место центральной переправы через Волгу, памятник Хальзунову, Жукову, Чуйкову, водокачка, театр мускомедии, опорная стена, бронекартер БК-13 и мемориальный архитектурный комплекс «Панорамы». В текущем году в колледжах и техникумах Волгоградской области откроется более 12 тысяч бюджетных мест, свыше 6 тысяч из которых по проекту «Профессионалитет». Около 900 и 500 мест выделено в новом медицинском кластере на базе Волгоградского медколледжа и машиностроительном имени Юрия Гагарина. Большинство специальностей востребованы экономикой, от IT и строительства до медицины и педагогики. Ключевые предприятия региона, включая «Титан-баррикады», гарантируют трудоустройство выпускников. Подано уже более 22 тысяч заявлений. К будущему году появится 12-й кластер – топливно-энергетический комплекс. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградовом.
2: Я не ленивый, я просто переключаюсь в режим энергосбережения. Возможно, сейчас, вот в это время, кто-то так себе и сделает, кто-то так себе и скажет. Но, во всяком случае, я, наверное, тоже, потому что у нас остался последний час утреннего шоу
3: 3-4.
2: Или, как можно сейчас говорить, крайний, да? Вообще.
3: Так наоборот, все говорят, что не надо говорить крайний.
2: А, не надо говорить крайний?
3: Да,
2: хорошо,
3: это
2: тогда последний час.
3: Допустимо только вот как раз рисковым профессиям, так скажем. Вот
2: вроде
3: они
2: нашей.
3: Любят это делать, в общем-то, им официально разрешили. Все остальные говорят, ребята, ну, в смысле, крайний. И начинают перечислять, что бывает крайним. Вот, это мы
2: делаем. Ну, я вот, когда, допустим, делаю выступление, да, своей кавер-группой «Чёрский кот», я почему-то всегда говорю, ну, ребята, сейчас крайняя песня, все, а после...
3: Но пока помидоров не летело, правильно?
2: Нет, слава богу, только огурцы. Но огурцов-то... Огурцы — это нормальная тема, на самом деле. Там минут много, попить даже можно. Ну,
3: так,
2: как кокос.
3: Значит, смотрите, могу сказать про арбуз только.
2: Давай.
3: То есть, почему арбузы? Дело в том, что когда мы ходили в рамках нашей рубрики «Креативный драйвер», в рамках нашей такой кампании по открытиям новых интересных мест в нашем городе, именно в колледже поколения, поколение X-Maxitet, если говорить на полном, по полной программе, на Ткачева 7 находятся они, именно их столовые в том числе мы оценили. Вот в конце нас угостили тем самым
2: сочным.
3: Да, компотиком, во-первых, тот самый трушный компот.
2: А компот, да, его раз сразу принесли.
3: И арбуз вкуснейший тоже был. Поэтому, друзья, простите, если мы провоцируем слюноотделение незапланированное. Вот, если нас слушают абитуриенты потенциальные, да, школьники, выпускники 9 классов, их родители, обратите внимание 100% на это учебное заведение среднеспециальное, колледж поколения, шикарная материальная база. Вы бы видели, как там все нарядно, красиво. Знаете, ну, вспоминая некоторые учебные заведения, в которых мы также бывали когда-то, да, здесь, конечно, впереди планеты всей. В общем-то, там точно приятно находиться абсолютно весь учебный день. Там отдельный корпус как раз для старшеклассников школы и для студентов колледжа. На переменах, в общем-то, есть заняться чем-то большим, не только играть «Догони меня, кирпич». Там и кикер-футбол, там и настолки, там и такой красивый, светлый холл, где можно, в общем-то, пообщаться вместе со своей группой. А так как каждой группе прикрепляется куратор, то, соответственно, и вы под присмотром всегда. Ну и, конечно, дамы и господа, всегда обращайте внимание на желания вашего ребенка, если они, соответственно, хотят изучать для себя интересные специальности, среди которых дизайн и маркетинг, реклама, программирование, то обязательно отправляйтесь на собеседование в колледж поколения. Ну и, соответственно, день открытых дверей, который будет вот совсем скоро.
2: 23 августа, да, в 11:00. Школьников и родителей приглашают познакомиться с колледжем, с современными профессиями и возможностями обучения в Волгограде. В программе «Общение с кураторами», как уже и говорили, квест «Погружение в атмосферу колледжа и ответы на вопросы о поступлении». Ткачева 7. Напоминаю. Ну и заодно напомню, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну а у нас впереди новый музыкальный час, новый музыкальный час, в котором будет конкурс, да, как я понимаю. Ну, во-первых, завершим все сенсацией очередной. Чуть ранее конкурс про... Напомни, пожалуйста, как он называется...
3: Нейрокод. Искусственный интеллект продолжает штамповать загадки, соответственно, которые мы должны будем с вами раскусить, и тогда можно будет получить отличный приз.
2: Ну и совсем скоро поговорим о погоде. А пока оставайся с нами, ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее
2: шоу 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
9: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Погода, как говорил кот Матроскин, погода у нас хорошая. Ну, знаете, вот слово «хорошее», в принципе, это оно понятие растяжимое. Если вы не планируете ехать в отпуск никуда, ну, мало ли, такие люди, естественно, есть, то давайте посмотрим на ту погоду, которая ожидает нас сегодня и еще и завтра.
2: Погода мало того, что хорошая, я бы сказала, отличная. Ясная погода сегодня без осадков. Дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Прямо сейчас плюс 27, но в целом днем до плюс 31. Ночью до плюс 18. Завтра во вторник ожидается ясная погода, при этом плюс 32 днем и плюс 19.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ. Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Друзья мои хорошие, это та самая рубрика, в которой мы с вами делимся какими-то фактами, которые вы, да и мы тоже по какой-то причине, ну, до этого вот просто не знали. И, соответственно, мы их где-то ищем на просторах интернетах, как любит говорить Дина. Так вот, я нашел такой вот фактик про белых медведей.
2: Ну-ка.
1: Смотри, значит, полярные медведи, очень короткий фактик, но интересный. Полярные медведи, чтобы пересечь тонкий лед, ложатся на свой живот и ползут, распределяя по поверхности льда массу своего тела. Я посмотрел видео, как это выглядит. То есть у него задние лапы, вот знаешь, как вот у человека, вот как ты ложишься куда-то, и вот просто передними...
2: Вот, даже медведи знают законы физики.
1: Да, а мы...
2: Куча людей, которые любят, чё пешком весной через реку по тонкому льду.
1: А это ползет.
2: И да, потом попадают в сводки разные каналы.
1: Это было бы прикольно снимать, знаешь, вот как

0: с той стороны беду. Не надо идти пешком к человеку утопающему, потому что явно, если лед провалился там...
1: Ну да, ты тоже провалился.
0: Есть шанс, да. Поэтому, в общем-то, не надо топать двумя ножками, надо ложиться и ползти.
1: Распределять вес, да.
0: Желательно быть привязанным к чему-то, чтобы еще кто-то страховал.
1: За дерево.
0: Вот, ну, всякое бывает. Вот и, соответственно, также, в общем-то, спасатели обычно рекомендуют выбираться, то есть прилечь и вот стараться чуть-чуть вперед подаваться. Не надо вертикальное положение туловища. Еще
1: принимаем только на работе.
0: Да. Черчилль, который говорил, он же долго прожил, несмотря на свои привычки, да, в том числе там покурить сигару, выпить виски. Он такой: если мой секрет долголетия в следующем. Если есть возможность не стоять, а присесть, присядьте. Если есть возможность не сидеть, а прилечь, прилягте.
1: Ага.
0: Поэтому горизонтальное положение все-таки как-то вот хорошим образом на нас не влияет.
1: А после этих слов он, видимо, сказал вот это свое, свою визитную карточку.
0: Кстати, по поводу вот мой факт несколько связан с этим. Да, но единственное, наш герой это не Черчилль, а Адриано Челентано. Дело в том, что в 70-х этот певец и актер прославленный выпустил песню «Presently 99 Sisol». Ну, наверное, я прочитал правильно, надеюсь.
1: Скорее всего, да.
0: Чей текст состоял из полной абракадабры, звучавшей как будто на английском. Этим он хотел доказать и сказать, что итальянцы полюбят любую американскую песню, даже бессмысленную. Эксперимент вышел из-под контроля, и его трек попал не только в топ-чартов Италии, но и Европы, и даже США. Поэтому главное... Неважно, уверены вы или нет в той информации, о которой вы говорите, как мы, да, вещайте на уверенных вещах.
1: А я попробую все-таки озвучить песню, которая будет дальше, друзья мои. Далее Мия Мартина с композицией «To Me Monk».
0: А Леди Гага абракадабра не будет?
1: Она будет, но позже. А пока Мия Мартина.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
8: А куда мы едем?
9: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
12: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Нейрокод с Радиком на Волгоград FM.
1: Знаете, друзья мои, последнее время слишком часто в нашей жизни звучит слово нейро. Нейросеть, нейроюрист, нейрокод, нейрошмот, нейрохраб. Да вообще, слово нейро просто постоянно. Но мы тоже на волнах Волгоград FM решили от этого далеко не уходить и придумали вот нейрокод с Радиком. Здесь все очень просто. Мы загадываем загадку, которая делает, соответственно, вот тот самый Радик, наш нейрокод. Ваша задача его и отгадать. Спонсор,
2: это, давай. Да, давай перейдем к подарочкам.
1: Давай.
2: От ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгоград. А на кону билет на двоих на аттракцион «Прыжок в небо», который раскачивается вверх и вниз. Ва. На высоте 36 метров и вызывает, конечно же, бурю эмоций. Вообще напомню, что в Центральном парке культуры и отдыха в теплое время года доступно более 40 развлечений. Добавилось в этом году еще 5 дополнительных аттракционов. Что приятнее, слушателям Волгоград FM есть повод сэкономить, получить скидку 10% по промокоду «Радио10» на все аттракционы парка. Ввести его нужно в бесплатном боте ВКонтакте «Центральный парк Волгоград». Возрастная категория 12+. Что касается цифр, 39, 101 и 5. Хотя давай шанс дадим сразу побольше, большему количеству народа. Отправим всех в наш Телеграм, в наш Макс. 927-522-101-5. Именно туда тебе стоит написать правильный ответ на вполне себе детскую, знакомую до боли когда-то загадку, которой новую жизнь дал как раз-таки наш нейрокод.
1: Ну,
2: наша,
1: чтобы,
2: нейросетка.
1: Да, ну и чтобы не томить, я включаю прямо сейчас, друзья мои, делайте приемники погромче и пишите потом свои варианты.

0: Реклама.
1: За процент налога сдержанных реклама. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Я больше не могу без окон.
2: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Ну что, друзья мои, вот так вот, как обычно, как всегда, 4 часа пролетают незаметно для вас, для нас и, возможно, для кого-то еще. Но мы просто так вот не можем взять и уйти. Обязательно в конце нашего утреннего шоу 3-4 мы должны что-то веселенькое вам рассказать. Иначе
3: так, приготовили сенсацию, я правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно. Значит, смотри, ты тоже.
3: Да.
2: Посетитель в кафе в Сызрани решил познакомиться с симпатичной сотрудницей. Ну, классическая история. Парень решил познакомиться. И, значит, подошел к ней и спрашивает, есть ли у нее соцсети.
3: Угу.
2: Ну, очень странно, на самом деле. Обычно спрашивают, как зовут, а он такой сразу, у тебя есть соцсети? Ну, девушка, чтобы отвязаться, ответила, общаюсь только с голубями. Серьезно. А, значит, парень воспринял это абсолютно...
3: Не лыком шитый,
2: да, вышел буквально вот на улицу, да. Не уточняется, как он поймал голубя, но тем не менее он это сделал, принес его прямо в кафе в качестве подарка. Девушка, естественно, была в шоке. Такого с ней еще не случалось. К сожалению, романтического продолжения, естественно, не последовало, потому что она оказалась замужем. Вот.
3: Но при этом про мужа она не вспомнила. Но
2: при этом не вспомнила, да.
3: Про мужа нет.
2: А вот голубь, наверное, теперь точно запомнит это надолго. А так его еще... точно с девушками не знакомили. Ну, не знаю, мужская логика действия.
3: Я сначала подумала, что она напомнит, ну, что это про глубинную почту что-то было, правильно?
2: Mm-hmm.
3: Ну, то есть, соответственно, ему надо было тогда найти, ну, либо ее адрес, либо запомнить адрес этого заведения и просто периодически отправлять голубей с глубинной почтой и записочками. Тогда бы, может быть, все и получилось.
2: Да, а может, просто в кафе нету Wi-Fi, и есть только птицы возле, соответственно. Ну что, друзья мои, будем на этом с вами прощаться. Если у вас... Будем надеяться, что у вас есть интернет, чтобы вам не пришлось вот так вот пользоваться голубями, потому что некоторые из них просто ходят такие грязненькие, значит.
3: Да ё-моё, не надо уничижительно говорить про голубей,
2: ладно,
3: Алексей.
2: Ладно.
3: Человек с рыбной фамилией, Алексей Карпов. Давайте,
2: сейчас,
3: что-то будет
2: честно. Хорошо, я сейчас не люблю голубей, если честно, вот сразу. Признаюсь, не люблю голубей.
3: Ну, нет, ты просто не любишь мыть машины, Алексей. Давай вот так.
2: Это тоже.
3: Хотя специально для тебя придумали отмазку, что это все к деньгам. Мы надеемся, что деньги будут доставаться вам и не только унизительными способами. Желаем вам продуктивного дня. Ну, а мы отправляемся с Алексеем в новое путешествие, снова снимать для вас тест-драйв. Куда отправимся в этот раз, будем обязательно рассказывать через недельку. Ну и, конечно же, выпустим отчетный ролик о наших приключениях. Так, ну а самое время нажимать уже, наконец, на музыкальную кнопку, которая открывает этот музыкальный ящик Пандоры.
2: Да, совершенно.
3: Давайте, Алексей, просыпаемся.
2: С вами была Дина Косичкина.
3: И Алексей Карпов. Счастливо.
2: Услышимся завтра. Всем пока, не проспите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград ФМ. Каждое утро с 7 до 11. Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.

0: свое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, экстремистские организации и иноагенты планируют 20 сентября провести у российских посольств фейковые опросы избирателей, чтобы до окончания выборов заявить в западных СМИ о фальсификации на выборы в Госдуму. Об этом сообщил глава Думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. По его словам, до этого вербуют волонтеров из числа релокантов с опытом соцопросов. Комиссия не исключает других провокаций на зарубежных участках и направила материалы в Министерство иностранных дел России. Группа РВБ совместно с профильными ведомствами реализует комплекс мер для продолжения занятости сотрудников пострадавших складских комплексов, о чем сообщила ТАСС пресс-служба компании. Для этого в Тульской и Самарской областях уже прошли. А вот в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской области и Краснодарском крае планируются ярмарки вакансий и встречи с потенциальными работодателями. Индивидуально рассматриваются варианты перевода на другие объекты или поиска новых решений. При этом компания организовала бесплатный трансфер до других площадок, размещение в общежитиях, увеличила стоимость отдельных операций для исполнителей и подготовила дополнительные бонусные выплаты. В Волгоградской области стартовал федеральный киберспортивный проект «Сталинградская киберлига». В лагере «Авангард» представили мобильную платформу турнира, выставку техники Росгвардии, а также обсудили со Сбером страхование киберрисков и карьеру в индустрии. К проекту присоединились свыше 10 тысяч человек. Цель лиги – объединить молодежь, технологии и патриотизм. Участники будут сражаться за честь своих городов в роли российского спецназа. Резкий рост бронирований отелей и апартаментов в Дубовке. В Волгоградской области на осень зафиксирован в этом году. По данным сервиса бронирования отелей и квартир, по этому направлению отмечается всплеск бронирования жилья на 150%. Город Дубовка находится на втором месте предпочтений у россиян этой осенью. Возглавляет рейтинг Тверь, где рост бронирований составил 167% по сравнению с осенью прошлого года. После Дубовки на третьем месте Листвянка в Иркутской области, где отмечается 100% увеличение пика спроса на аренду отелей и апартаментов. С 17 по 26 августа на территории Волгоградской области проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2026, в ходе которой полиция выявляет и ликвидирует незаконные посевы наркосодержащих растений, пресекает их культивирование и распространение растительного происхождения, а также перекрывает каналы поступления наркотиков в регион. Главное управление МВД России по Волгоградской области призывает граждан анонимно сообщать о местах произрастания запрещенных растений или причастных к их хранению и сбыту лиц по телефону доверия 30-44-44. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Ку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, нужно ли менять или ремонтировать стартер или генератор. Вообще, рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. Задаются вопросом ремонтировать, отправляться в магазин за новым. Попробуем разобраться в этом вопросе. Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем старт-стоп, устроены довольно просто, но и не имеют особо принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна. Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на этот узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодные мосты, статорная обмотка и так далее.

0: Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или, например, антифриза. В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, например, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго, особенно зимой, перегревают его в попытках пустить мотор. В случае ремонта, как правило, все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфичных нюансов касательно их установки. При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте – это экономическая целесообразность. Чаще всего крест на восстановление узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находится исключение. По большей части это касается именно генераторов. Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля чаще всего. Например, для генераторов многих моделей концерна Volkswagen, Jaguar, Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Вывод прост. Чтобы сэкономить и не попасть впросак, изучайте вопрос по стоимости деталей и считайте их с учетом работ. В случае с премиальными моделями чаще выгоднее менять весь узел на новый, а не ремонтировать. Ну а если хочется побороться и знаете специалиста с руками, готовы ему заплатить, то вперед!
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова. Реклама. Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
7: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Участие иностранцев в крупных деловых форумах России становится престижным, заявил советник президента Антон Кобяков. По его словам, из-за санкций попасть на российские площадки стало для зарубежных участников важным вызовом. Кобяков отметил политический сдвиг и участие США. Президент Дональд Трамп направил представителя Родни Мимса Кукла-младшего на Питерский международный экономический форум 2026. Советник назвал это изящным ходом и подчеркнул, что площадка Росконгресса – идеальное место для честного диалога. В Госдуме предлагают представлять статус многодетной семьи независимо от наличия регистрации. Инициатива предполагает подтверждение права на этот статус другими способами. Через государственные информационные системы, данные ЗАГС, миграционный учет или судебные решения. По словам депутатов, отсутствие прописки не должно лишать гражданские семьи с тремя и более детьми мер господдержки, например, при переезде в другой регион или проживании в арендованном жилье. В ходе реконструкции привокзальную площадь разделят на три, плавно перетекающие друг в друга хронологические зоны – Царицын, Сталинград и Волгоград. А проводниками между ними станут бронзовые плиты и следы времени. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, эти объекты позволят совершить путешествие через историю города. Первая плита будет посвящена периоду с 1589 года по 1925 год. И запечатлеет в бронзе следы локтей и копыт, гирьки, рыболовные крючки, старинные монеты и многое другое. Тогда как детали плит о Сталинграде и современном в Волгограде мэрия пообещала раскрыть позже. В текущем году Волгоградская область возглавила рейтинг регионов Российской Федерации по работе центров поддержки и экспорта. По данным областного комитета экономической политики, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», 53 предприятия получили сертификаты «Сделано в России». 14 компаний представили малый и средний бизнес на международных выставках. Продовольствие завоевало золотые медали на московской выставке «Проэкспорт-2026», а также успешно экспонировалось в Объединенных Арабских Эмиратах, Армении и Китае. Промышленные товары же были представлены в Узбекистане, Белоруссии, Киргизии и Марокко. В Волгоградской области действуют два оранжевых уровня погодной опасности. Метеорологические станции Паласовки и Иловли фиксируют атмосферную засуху, а в Паласовском районе под Яровой пшеницы наблюдаются также почвенные. Пожарная опасность сохранится до 20 августа. При этом в отдельных центральных и юго-восточных районах ожидается чрезвычайный уровень риска. А на следующей неделе после небольшого снижения жара вернется в регион. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: «Ангард» на парковке «Мармелад».
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по

0: ВОО «Арконт-ВВ» не является публичной офертой. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +31, ночью до

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта. I can...

0: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «Есмострой» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Завершена регистрация федеральных списков и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки 11 партий, включающих более 3000 человек, а также свыше 1500 кандидатов, одномандатников от партий и троиц самовыдвиженцев. На бюллетенях представлены те же 11 партий, что участвовали в кампании 2007 года. Напомню, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября включительно текущего года. По смешанной системе 225 депутатов избираются по федеральному округу, еще 225 по одномандатным. Фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова возглавил прокат в России и СНГ, собрав свыше 192 миллионов рублей за выходные. По сюжету «Колобок» связывается с пекарем Тихоном ради опасных приключений. В ролях Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова и другие. Второе место в рейтинге занял «Человек-паук. Новый день» Тестина Даниила Кретова, который собрал 169 миллионов рублей в СНГ без Российской Федерации и Белоруссии. На третьем месте «Смешарики. Сквозь вселенные» Ильи Максимова и Андрея Мармонтова. Он собрал 63 миллиона рублей. В условиях изнуряющей жары волгоградский «Ротор» одержал одну из самых эмоциональных побед сезона над командой «Кубань», вырвав победу со счетом 17-15. После первого тайма краснодарцы уверенно вели с разницей в 9 очков, однако после перерыва гости прибавили в мощи и скорости, методично сокращая отставание. Этот успех позволил команде закрепиться на 4-м месте с 9 очками и вплотную приблизиться к ЦСКА перед следующим выездом в Санкт-Петербург, который состоится 6 сентября. В вечерней программе 5-го молодежного фестиваля 3-4, который пройдет в рамках празднования Дня города с 11 по 13 сентября, выступят известные российские артисты. В их числе автор песен и певица Люся Чеботина, певица и телеведущая Мия Бойко, группа «Добро», а также группа «Пицца». Концерт состоится 12 сентября. Выступления звезд будут оплачены из небюджетных средств, отметили в администрации Волгограда. Основная тема фестиваля этого года – «Год единства народов России». Компания «Еврохим Волга-Калий» передала детской поликлинике Котельниковского района многофункциональные устройства. Оборудование оптимизирует документооборот, сократит время на подготовку бумаг, упростит обмен данными между отделениями и перевод архивов в электронный формат. По словам директора по персоналу Ивана Калиды, это позволит медперсоналу сосредоточиться на оказании помощи пациентам. Подобная помощь поликлинике – это часть социальной политики предприятия, направленной на заботу о здоровье сотрудников и их детей. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 50. 4 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук. Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
9: ООО «Мори-синема. Волга». Волгоград. Улица Землячки, 110 Б. ОГРН 113-344-30-19-467. 18+.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
12: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, Александр, здравствуйте. Алло.
4: Да, доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, все-таки нам ждать в будущем возвращения всех брендов, которые ушли с началом СВО, или все-таки для них уже, считай, путь закрыт, и развиваться будет именно Китай и российский рынок?
4: Вы мне скажите, по кому конкретно вы скучаете, и я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу, по крайней мере.
3: Немцы, Южная Корея.
4: Угу. Ну, Южная Корея так или иначе периодически всплывает под марками Соляриса. Они уже там приторговывают, как бы. Но мощности те, которые были, мне кажется, уже тяжело будет обратно вернуть. Конечно, в продажах они тоже просядут из-за цены, опять же. За это время у нас и утили появились. И если уж не захотят, то это надо будет обратно прийти на поклон, выкупить заводы, посмотреть, как это все будет производиться. Это дело стольких месяцев в лучшем случае. Это первое. Второе. На каких они будут конкурентных условиях продаваться с страной, в которой уже распробовали китайский автопром, тоже история такая себе пока непонятная. И третий момент.

0: Мы уже научились пользоваться параллелькой. В принципе, с рынков других стран везут эти же машины, да, и поклонникам, в принципе, плевать. Есть там гарантии, нет там гарантии. Да, не все модели по там, их же, опять же, квотам и запретам возятся, но уже история такая пробитая, скажем, и известная. При этом я бы не сказал, что вот прямо жутко есть какие-то модели именно из там, тех же ВАГов, по которым прямо сильно стонут и соскучились люди. В бюджетном сегменте резко не хватает вот нормальных среднестатистических седанов, по факту, да, согласен, тот же был бы, ну, реально сейчас в помощь. Но сказать, что вот я сильно скучаю по Туарегам, или кто-то там сильно скучает по Q7, Q5 и так далее. Ну, кто сильно скучает, готовы платить и доставлять себе машину оттуда. Если хочется RAV4, да тоже привозят с китайского рынка, и сервихи везут, и корейцев везут. Но, опять же, их конкурентные преимущества, они снизились за это время. И под каким соусом их сейчас подавать, когда у тебя такое количество автомобилей разнообразных просто в сегменте кроссоверов, выпускающихся уже на территории нашей страны, имеющих нормальный, я не скажу супер, но нормальный ценник, вот это условия для них будут суперконкурентные именно в условиях нашей страны. Я тоже надеюсь, что для полноты рынка кто-то из них вернется, но как это будет выглядеть, пока, вот честно, даже гипотетически представить сложно.
1: Ну, то есть, раньше, как раньше, уже я сомневаюсь, что будет.
0: Ну, так нам об этом говорили много лет назад, что как раньше уже не будет. Если вы не поняли. Вообще во многих вопросах.
1: Все понял, спасибо большое.
0: Спасибо большое и вам. Удачи. Следующий звонок, или у нас уже все время вышло?
2: Ну, если есть, там быстрый вопрос, быстрый ответ. Почему нет? 39-101.5. Мы в прямом эфире, ребят. Если что, звоните прямо сейчас, да.
0: Да, 39-101.5, это, знаешь, это как бы вот вопрос по поводу, мы, помнишь, поднимали, типа, а что, когда цены-то упадут? Помнишь, 2014-2015-2016 год, когда люди такие, ну, что сейчас вот пройдет, как бы, кризис-то? Цены же упадут. Сколько? 3-4 повышения с тех пор было. Машины ровно в 2 раза стали дороже, да?
2: Вообще ничего не падает, получается.
0: Да, ну, падает, но оно как? Оно сезонно падает. Вот, например, там машины, которые стоят на складах, типа Тига 9, можно купить по достаточно демократичной цене, ну так, между нами. Да, это будет не супер новье или там не супер современный модельный ряд, но опять же есть возможность купить эту машину и достаточно доступно. Также перевозят машину сюда собираться, как вот поступили те же Хавейлы, Теннеты собирают сейчас и так далее. Цена-то на них устаканивается, и она по факту получается проще и ниже, чем на те продукты, которые привозили из Поднебесной, либо из других стран. Да, это практика. Единственное, что меня лично расстраивает, когда вот этот процесс настройки идет, что в моменте у тебя машина получается, там, ну, грубо говоря, 3 миллиона рублей, а потом, когда она переезжает на сборку в страну, она стоит 2500. Uh-huh. И вот те, кто купил по 3, они, интересно, как себя чувствуют?
2: Ну да.
0: Ну плохо же. Ну помнишь, как с москвичом история плюс-минус была? Он же стоил 2200 почти.
2: Да-да, потом.
0: Потом бах,
2: 1700, по-моему,
0: да? Бах, и да, и 1,7, 1,6 какие-то предложения пошли такие, знаешь, и все такие, типа, о, вот это да. Ну так как бы, это было бы вот это да, если бы с самого начала было вот это да. Но об этом только вот пока говорить и приходится. Спасибо за внимание. Время у нас действительно вышло. Спасибо вам за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
4: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya УО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: Щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
10: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
0: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
11: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
8: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
9: 0+.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
9: Группа РВБ совместно с профильными ведомствами реализует комплекс мер для продолжения занятости сотрудников пострадавших складских комплексов, о чем сообщила ТАСС пресс-служба компании. Для этого в Тульской и Самарской областях уже прошли. А вот в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской области и Краснодарском крае планируются ярмарки вакансий и встречи с потенциальными работодателями. Индивидуально рассматриваются варианты перевода на другие объекты или поиска новых решений. При этом компания организовала бесплатный трансфер до других площадок, размещение в общежитиях, увеличила стоимость отдельных операций для исполнителей и подготовила дополнительные бонусные выплаты. Как пишет ТАСС, экстремистские организации и иноагенты планируют 20 сентября провести у российских посольств фейковые опросы избирателей, чтобы до окончания выборов заявить в западных СМИ о фальсификации на выборы в Госдуму. Об этом сообщил глава Думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. По его словам, до этого вербуют волонтеров из числа релокантов с опытом соцопросов. Комиссия не исключает других провокаций на зарубежных участках и направила материалы в Министерство иностранных дел России. В Волгоградской области стартовал федеральный киберспортивный проект «Сталинградская киберлига». В лагере «Авангард» представили мобильную платформу турнира, выставку техники Росгвардии, а также обсудили со Сбером страхование киберрисков и карьеру в индустрии. К проекту присоединились свыше 10 тысяч человек. Цель лиги – объединить молодежь, технологии и патриотизм. Участники будут сражаться за честь своих городов в роли российского спецназа. Резкий рост бронирований отелей и апартаментов в Дубовке. В Волгоградской области на осень зафиксирован в этом году. По данным сервиса, бронирование отелей и квартир по этому направлению отмечается всплеск бронирования жилья на 150%. Город Дубовка находится на втором месте предпочтения у россиян этой осенью. Возглавляет рейтинг Тверь, где рост бронирования составил 167% по сравнению с осенью прошлого года. После Дубовки на третьем месте Листвянка в Иркутской области, где отмечается 100% увеличение пика спроса на аренду отелей и апартаментов. С 17 по 26 августа на территории Волгоградской области проходит второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции МАК-2026, в ходе которой полиция выявляет и ликвидирует незаконные посевы наркосодержащих растений, пресекает их культивирование и распространение растительного происхождения, а также перекрывает каналы поступления наркотиков в регион. Главное управление МВД России по Волгоградской области призывает граждан анонимно сообщать о местах произрастания запрещенных растений или причастных к их хранению и сбыту лиц по телефону доверия 30-44-44. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
10: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
9: Ах, Аконыч.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: fun.
1: Прогноз погоды на Волгоград FM.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +31, ночью до +2.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, нужно ли менять или ремонтировать стартер или генератор. Вообще, рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. Задаются вопросом ремонтировать, отправляться в магазин за новым. Попробуем разобраться в этом вопросе. Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем старт-стоп, устроены довольно просто, но и не имеют особо принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна. Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на этот узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодные мосты, статорная обмотка и так далее. Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или, например, антифриза. В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, например, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго, особенно зимой, перегревают его в попытках пустить мотор. В случае ремонта, как правило, все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфичных нюансов касательно их установки. При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте – это экономическая целесообразность. Чаще всего крест на восстановление узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находится исключение. По большей части это касается именно генераторов. Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля чаще всего. Например, для генераторов многих моделей концерна Volkswagen, Jaguar, Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Вывод прост. Чтобы сэкономить и не попасть впросак, изучайте вопрос по стоимости деталей и считайте их с учетом работ. В случае с премиальными моделями чаще выгоднее менять весь узел на новый, а не ремонтировать. Ну а если хочется побороться и знаете специалиста с руками, готовы ему заплатить, то вперед!
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
7: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: вкусный.
1: Реклама. Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
7: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
8: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Еще 4 страны Евросоюза введут ограничения для российских загранпаспортов. Таким образом, 5-летние загранпаспорта россиян перестанут принимать 15 стран ЕС. Основная официальная заявляемая причина ограничений – безопасность документов, пишет агентство ТАСС. С 1 октября перестанут признавать 5-летние паспорта россиян Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция, следует из сообщения Еврокомиссии. При этом Швеция в рамках исключения продолжит до 31 декабря пускать россиян с визами и ВНЖ, полученными до 1 октября стран Евросоюза и Шенгена. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не предусматривают. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5-х, 9-х, 10-х и 11-х. Также во вторую смену не смогут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на методические рекомендации ведомства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков. Обучение в 3 смены вовсе запрещено. Между тем, подготовка волгоградских образовательных учреждений к новому учебному году проходит по плану, охватывает более 1370 учреждений. Все работы организованы с учетом требований безопасности в условиях режима повышенной готовности. Это объявлено на оперативном совещании, которое провел губернатор Бочаров. Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, в регионе за парты сядут более 468 тысяч учеников, в том числе 22 тысячи первоклассников и 42 тысячи первокурсников, пишет «Высота 102». Самыми дефицитными профессиями в Волгоградской области по итогам июля стали врачи и операторы производственной линии. На такие вакансии приходится только 1-2 резюме от соискателей. Врачам предлагают до 222 тысяч рублей в месяц, операторам до 140, пишет «Высота 102». До 3 резюме поступает на вакансии токаря, кладовщика, повара, администратора торгового зала и магазина, продавца-консультанта, продавца-кассира. Медианная предлагаемая зарплата в торговой сфере зафиксирована на уровне менее 50 тысяч рублей. До 4 резюме поступает на вакансии автослесаря, сантехника, электромонтажника, машиниста. Самая большая медианная предлагаемая зарплата здесь, у машинистов, до 200 тысяч рублей. В Мексике спасли рыбака, который провел в подводной пещере на глубине около 100 метров 15 дней. Об этом сообщает издание «Сан». Эраст Вальдес пропал 23 июля во время рыбалки вместе с отцом возле Сан-Франциско-Ла-Пас. Спасатели полагали, что 31-летний мужчина не выжил. Его поиски осложняли большая глубина и труднодоступность природной карстовой воронки, заполненной водой. Однако 7 августа международная команда обнаружила Вальдеса живым в подземной полости с воздушным пространством. Рыбак сказал, что преследовал добычу под водой, потерял ориентир и оказался в пещере. Мужчина был сильно обезвожен и истощен. Он госпитализирован. Официальный доллар 84,55, евро 97,51.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: За процент налога.
7: Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 18.
1: Реклама.

0: и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Антипов.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
3: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
9: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
10: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Часть домов в советском районе Волгограда сегодня внепланово осталась без холодной воды. Причиной стало аварийное отключение. Прорыв случился на улице Ярославской. Подачу воды временно приостановили до 8 вечера в ряд домов на улицах Ярославской, а также Карла Маркса и Авиаторской, сообщили в пресс-службе концессии воды и теплоснабжения. Рабочие занимаются устранением аварии на улице Ярославской на сетях с холодной водой, пишет блокнот Волгограда. Также на отключение сегодня пожаловались жители многоквартирного дома в Красноармейском районе. Там вода пропала из-за того, что сторонняя организация устанавливает общедомовые приборы учета по заявке управляющей компании. 205 беспилотников сбили этой ночью силы ПВО над десятком регионов России, сообщили в Минобороны. В том числе дроны сбиты над Волгоградской областью. В Астраханской области дрон попал в частный дом, погибла женщина, ее сын-подросток не пострадал. Об этом в мессенджере Макс сообщил глава региона Игорь Бабушкин. Он выразил соболезнования близким погибшей, поручил администрации района предоставить семье временное жилье, пообещал оказать материальную помощь, пишет «Вечерняя Москва». В Волгограде скончался областной омбудсмен, герой России Валерий Ростовщиков. Ему было 69 лет. Он родился в Тюменской области, окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. В Волгоградскую область был переведен в 1984-м. За мужество во время командировки в Чечню президентом был отмечен званием Герой России. После увольнения в запас Валерий Ростовщиков в 2004 году занял должность главы администрации города Волжский. С 23 апреля 2009 года занимал пост областного уполномоченного по правам человека. Прощание с омбудсменом состоится 20 августа. Точное время будет названо позже. Западный бизнес может вернуться на российский рынок на условиях прагматичного партнерства, передачи нужных технологий и привлечения необходимых специалистов. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, Россия больше не заинтересована в простой сборке отдельных компонентов западной продукции. Также он отметил, что Россия продолжает взаимодействовать с европейским бизнесом вопреки позиции политических элит, пишет газета РУ. В минувшую пятницу президент Финляндии Александр Стуб призвал страны Евросоюза восстанавливать контакты с России. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев объяснил это желание тем, что практически опустили газовое хранилище Европы. Создатели новой части «Пиратов Карибского моря» ведут переговоры с Джонни Деппом. Об этом рассказал продюсер культовой франшизы Джерри Брукхаймер, пишет Deadline. По его словам, возвращение легендарного Джека Воробья в исполнении Деппа зависит от того, как завершится общение актера с командой будущей картины. Сейчас она работает над сценарием, в котором прописана роль для Деппа. Ранее продюсер рассказывал, что в планах студии также вернуть в картину Орландо Блума. Официальный доллар 84.55, евро 97.51.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
6: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспо. Центр 0+.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9:15, 13:15 и 19:15. «Встречка» на Волгоград ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
9: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
10: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» Арконт в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт».
11: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
12: Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 42%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +32, ночью до +30.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о том, нужно ли менять или ремонтировать стартер или генератор. Вообще, рано или поздно с поломкой стартера и генератора сталкиваются многие автовладельцы. Задаются вопросом ремонтировать, отправляться в магазин за новым. Попробуем разобраться в этом вопросе. Даже современные генераторы и стартеры, заточенные под работу систем старт-стоп, устроены довольно просто, ну и не имеют особо принципиальных отличий от своих предков. Однако, прежде чем нести в ремонт уставшие узлы, важно убедиться, что электрика автомобиля в целом исправна. Смерть генератора очень часто связана с некондиционным аккумулятором, который значительно повышает нагрузку на этот узел. По этой причине в генераторе часто прогорают диодные мосты, статорная обмотка и так далее. Также ресурс генератора заметно падает, если он оказывается в зоне подтекания масла или, например, антифриза. В половине случаев к ремонтникам попадают сгоревшие стартеры, например, замученные самими автовладельцами. Они крутят стартер слишком долго, особенно зимой, перегревают его в попытках пустить мотор. В случае ремонта, как правило, все изношенные детали заменяют новыми. Есть всего пара специфичных нюансов касательно их установки. При качественном восстановлении узлов они проживут примерно столько же, сколько и новые. Единственное ограничение при их ремонте – это экономическая целесообразность. Чаще всего крест на восстановление узла ставит его перегрев и сгорание основных компонентов. Причем от этого в равной степени страдают и стартер, и генератор. Обычно на рынке присутствует весь спектр запчастей для стартеров и генераторов, в том числе и неоригинальные детали. Однако у этого правила всегда находится исключение. По большей части это касается именно генераторов. Выбор между оригинальными запчастями и заменителями зависит от конкретной модели автомобиля чаще всего. Например, для генераторов многих моделей концерна Volkswagen, Jaguar, Land Rover подходят только родные реле-регуляторы. Вывод прост. Чтобы сэкономить и не попасть впросак, изучайте вопрос по стоимости деталей и считайте их с учетом работ. В случае с премиальными моделями чаще выгоднее менять весь узел на новый, а не ремонтировать. Ну а если хочется побороться и знаете специалиста с руками, готовы ему заплатить, то вперед!
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама. Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
10: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: 95.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
0: Реклама.
2: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Третий
6: час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Сосед, быстро тебе дом возвели.
10: Компания «Есмострой» строила.
9: А они крыши чинят.
10: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
11: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
12: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
13: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
14: выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19.00. Категория 12+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. В России могут появиться корпоративные детсады и ясли при предприятиях. Этот вопрос, среди прочих, обсуждался на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Совещание было посвящено демографическим мерам. Особое внимание уделяется адресной поддержке многодетных семей и работающих матерей. Предпринимаются шаги для облегчения совмещения работы и ухода за детьми, пишет «Коммерсант». Волгоградская область завершает подготовку к новому учебному году. 1 сентября к занятиям приступят более 468 тысяч воспитанников, школьников, студентов. Первый звонок прозвенит для 22 тысяч первоклассников. Более 42 тысяч первокурсников начнут обучение в колледжах, техникумах, вузах. Школы региона будут работать с учетом новых требований. До начала занятий школьникам и родителям разъяснят все изменения, пишут новости Волгограда. В Волгограде скончался областной омбудсмен, герой России Валерий Ростовщиков на 70-м году жизни. Он родился в Тюменской области, окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, служил в Германии. В Волгоградскую область переведен был в 1984 году. За мужество во время командировки в Чечню он был отмечен званием Героя Российской Федерации. После увольнения в запас в 2004-м занял должность главы администрации города Волжского, а с 23 апреля 2009 занимал пост уполномоченного по правам человека по Волгоградской области. Прощание с омбудсменом состоится 20 августа. Опубликована программа традиционного ежегодного арбузного фестиваля в Камышине. Он пройдет в предстоящую субботу, 22 августа, в парке Топольки. Гостей ждут шествия царя полосатика, конкурсы, ярмарка, гастрономические площадки. Праздник начнется в парке в 10 утра. В течение дня пройдут конкурсы, арбузные малыши, конкурс детских колясок, арбуз-экспо, состязание на самый большой арбуз. Гостей ждут также большие арбузные гонки, карнавальные променад. Завершится фестиваль праздничным фейерверком. Его дадут в 21 час на Бородинском мосту. Последний богатырь «Колобок» возглавил российский прокат за минувшие выходные. Фильм заработал почти 192,5 миллиона рублей. Картина рассказывает предысторию «Колобка». В фильме показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам и затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Режиссер «Колобка» Антон Маслов считает, что у «Колобка» обязательно будет продолжение. Доллар 84,55, евро 97,51.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Начинаем этот прекрасный вечерний эфир с Soda T и их композиции Take Me There. Ну, а в студии здесь я, Виктория Сотникова. Конечно, после выходных очень сильно по вам всем соскучилась и рада встречать вас здесь, в этом вечернем эфире, каждый будний день, да, с 5 до 7. И надеюсь, что вы тоже сильно, да, заждались уже. Ну и, конечно, мы здесь с вами послушаем впереди хорошую музыку, очень много классных песен, исполнителей и так далее. Конечно же, мы с вами что-то обсудим, поговорим, да, разные моменты про себя, возможно, узнаем, откроем, а может быть, просто что-то интересное будет со стороны. Ну и в целом, самое главное, что рабочий день уже в целом, да, этот день подходит к концу, и я уверена, что у вас что-то да интересное случалось, да, за это время. Ну и сейчас впереди нас будут ждать Шаполи Роун, Тедди Свимс, и через пару минут послушаем Карлиту и Софи Такер. Они исполнят песню «Манхэттен», поэтому никуда не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM. Реклама.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Я больше не могу без окон.
5: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа.
6: 43-55-13.
7: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
10: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
11: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял.
10: Там выбор, что глаза разбегаются.
11: И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
12: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
13: «Агат». Покупай выгодно.

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: когда мы Джованни Риччи пели композицию, которую, я уверена, вы уже с первых нот узнаете, и называлась она «Let Me Die», да? Но как можно не запомнить такую прекрасную песню? Ну и, кстати, если говорить про праздники, у нас такой сегодня немножечко зооуголок. Смотрите, отмечается День благодарности черным котам. Если вдруг ваш черный кот, обязательно скажите ему спасибо. Есть еще День проснувшихся улиток. Тут тоже, кстати, у многих улитки есть. Возможно, да, вы там отслеживаете, как они спят. Есть еще День лысых ежиков. Тут вопросы есть, пока что, да, но не будем о них. И уже такой момент, да, отойдем все-таки от тематики животных. А если хочется полакомиться чем-то вкусным, есть День ванильного заварного крема. Но это, кстати, действительно очень вкусно. Причем можно даже не просто, да, купить что-то готовое. А почему бы не устроить такой кулинарный вечер и приготовить самостоятельно? Может быть, кулинарное свидание устроить? Тут, да, вся фантазия в ваших руках. Все, что сможете придумать, то и делайте. Ну, а мы пока немножечко отвлечемся на танцевальную, да, музыкальную такую паузу. Будут петь Афо, Билли Айлиш, и через пару минут Джихоп и Мигель для нас исполнят песню Sweet Dreams. Так что не переключаемся, остаемся на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
10: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
11: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
12: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
13: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
12: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
14: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
15: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
16: Узнай, что мы проверили на этот раз.
15: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
17: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: композиция от Marshmello и Portugal The Man, и назывался она Phoenix. Ну и, кстати, у меня есть новость тоже такая, да, немножечко подогретая. В общем, одна компания выпустила очиститель воды, который сразу наливает кипяток. То есть чайник действительно больше не нужен. Все, у вас, значит, одно устройство, которое решает две проблемы. И, значит, это такая штучка, очищает воду она в 12 этапов. И по заявлениям самих разработчиков, она убирает до 145 типов загрязнения. Ну и после очистки ее можно сразу налить подогретой, да, температура будет достигать до 100 градусов по Цельсию. В общем, возможно, можно все, знаете, поставить один вот этот вот такой фильтр, очиститель воды, и сразу уже будет вам и просто вода в кране, и чистая питьевая вода в кране, и сразу кипяточек питьевой. Поэтому тут... Но технологии движутся, действительно. Я чувствую, скоро мы действительно будем избавляться от всяких разных приборов, и это все будет собираться во что-то одно целое. Когда там, знаете, тот самый шампунь 10 в одном, когда покупаешь один флакончик и моешься полностью им. Ну, посмотрим, что же будет. Ну, а пока самое главное, что мы можем точно гарантировать, это прекрасную, да, музыкальную какую-то композицию, которая вам точно понравится. Ну, у нас их, кстати, не одна и не какая-то, а вот, например, впереди будет петь Junior Caldera, потом BTS, и еще через пару минут Альберт Брайт вам споет песню, которая называется Wild, поэтому никуда не уходите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5. Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
10: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
11: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
12: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
13: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
15: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
16: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
17: 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Минпросвещение запретило вторую смену для 5 категорий классов. Только первая смена должна быть у учеников первых классов, а также 5, 9, 10 и 11. Также во вторую смену не могут учиться дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет агентство ТАСС со ссылкой на методические рекомендации от министерства. В первую смену не допускается проведение так называемых нулевых уроков, а обучение в 3 смены запрещено. Между тем, подготовка волгоградских образовательных учреждений к новому учебному году проходит по плану и охватывает более 1370 учреждений, в том числе 702 школы. Все работы организованы с учетом требований безопасности в условиях режима повышенной готовности, действующего на территории региона, объявлено на оперативном совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в регионе за парты сядут более 468 тысяч учеников, в том числе 22 тысячи первоклассников и 42 тысячи первокурсников, пишет «Высота 102». Двух бурых медведей передали из Дагестана в волгоградский благотворительный приют «Дина». Об этом сообщает Росприроднадзор на своем канале в мессенджере «Макс». Медведей зовут Миша и Гриша, им по 6 лет. По данным Росприроднадзора, животные незаконно содержались у частного владельца в одном из сел Дагестана. Суд принял решение о конфискации животных по иску Дербенской межрайонной природоохранной прокуратуры, пишут городские вести. С 1 сентября россияне смогут официально работать сверхурочно до 240 часов в год вместо нынешних 120. Как поясняют эксперты по трудовому праву, поправки позволят работодателям оформлять переработки, которые сейчас нередко выходят за установленный лимит. При этом положение сотрудников не ухудшится. Вместе с увеличением допустимого количества сверхурочных часов вырастут и надбавки за переработку, сообщает телеканал 360. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» готовится к новому матчу в рамках чемпионата Первой лиги. 20 августа «Ротор» на выезде сыграет с тульским «Арсеналом», а 24 августа состоится домашний матч против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Игра на Волгоград-арене 24-го начнется в 18 часов. В предыдущем, шестом раунде, «Ротор» 14 августа принимал у себя «Екатеринбургский Урал». Игра закончилась в ничью 1-1. Доллар 84.55, евро 97.51.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: этот седьмой час вместе с Домиником Файком и его к песне Baby Doll. И, кстати, если вдруг, да, вы почему-то еще забыли, что здесь происходит в это время, то здесь в студии я, Виктория Сотникова, вместе с вами нахожусь, и кого-то я, наоборот, заряжаю на рабочее настроение, кого-то мы разряжаем и объясняем, да, как же выключать все-таки телефоны, что это такое не заходить в рабочие чаты вечером. Кто-то вообще не знает, что такое работа, не хочет о ней слышать, и они кайфуют, да, по каким-то хобби, по каким-то своим делам или еще чем-то занимаются. В целом, да, мы ни от кого не отказываемся, всех любим и со всеми тут проводим классное время и слушаем классную музыку. Вот, например, впереди уже ждет Ава Макс, диджей Гоя, и Алекс Уоррен через пару минут будет петь песню Fever Dream, поэтому остаемся на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM 101.5. Реклама.
2: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. «Волма», слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
7: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
8: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
1: Овны, будьте снисходительны к окружающим. Пусть они не замечают ваших побед, не торопятся вознаградить вас за труды. Вы-то знаете, чего заслуживаете. Тельцы, вам не хватает терпения и сдержанности. И это портит неплохой в целом день. Ваши высказывания, безусловно, честны, но не всегда тактичные. Близнецы, вы добьетесь успеха в трудных делах, виртуозно решите творческие задачи. Не такой цели, которую вы сегодня не смогли бы достичь. Раки, все идет отлично, даже мелких неприятностей не возникает. Интуиция безошибочно подсказывает, как следует действовать. Львы, будьте осторожны в поездках, возможны проблемы в пути. Прежде чем браться за любое дело, убедитесь в том, что благополучно закончили предыдущее. Девы, вероятно, неприятные встречи много времени отнимают разговор с людьми, которые уже не раз вмешивались в ваши дела. Весы, жизненный потенциал очень высок, вы переделаете массу дел и не почувствуете даже тени усталости. Скорпионы, возрастает интерес к творчеству, как собственному, так и чужому. Вы сегодня очень любите разбираться во всем необычном и ярком. Стрельцы, трудности, возникающие в первой половине дня, серьезны, но даже они не покажутся вам непреодолимыми. Козероги, вы оказываетесь в непростой ситуации, приходится делать выбор между собственными деловыми интересами и помощью друзьям. Водолеи, влияние позитивных тенденций достаточно сильно, но настроение ваше оставляет желать лучшего, а потому и день в целом складывается не самым удачным образом. И рыбы, день приносит новости и неожиданности, многие представители знака окажутся в ситуации, в которой не сразу смогут сориентироваться. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Медуза и Хенрик Амамил только что, да, рассказали про то самое летнее чувство, когда оно не хочется. Если домой хочется почти весь день, наверное, все свое время проводить на такой прекрасной, да, солнечной погоде, в таком прекрасном, да, настроении. Don't Wanna Go Home, песня называлась только что, которая играла. И у меня есть новость. Мало мы с тобой стали обсуждать различные киноновинки. В общем, «Зверополис 3» и «Холодное сердце 3» официально анонсировали. Над этими мультфильмами уже идет работа. И на этот раз сюжет «Зверополиса» будет посвящен уже птицам. Даты премьеры пока не раскрывают, да, еще нас не ориентируют ни на что. Ну, а вот по сюжету третьей части «Холодного сердца» Анна и Кристоф готовятся к свадьбе, но их планы нарушит таинственный ледяной злодей. Но здесь уже нам говорят, что премьера мультфильма состоится 24 ноября 2027 года. Ну, в целом, чуть больше года подождать достаточно, да, нормально, нормально. Вот, кстати, совсем скоро же выйдет «Шрек» новый. Вот очень интересно, что же там будет, потому что там вот перерыв действительно очень-очень сильно большой. Но будем ждать и надеюсь, да, вы так же, как и многие, любите вот иногда окунуться вот во все эти наши прекрасные диснеевские мультфильмы. Ну, а впереди мы будем слушать сейчас Тейт Макрей, «Градусы» и Джоэл Кори с композицией «Whisper», так что не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
14: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Вместе с этой песней «Magnetic», которую пели The Boss, а мы с вами уже подходим к концу часа. И это значит, что мы с вами прощаемся. Очень быстро пролетели 2 часа. В целом, когда день пролетает достаточно быстро, не пугаемся тому, что понедельник на календаре, не успеем моргнуть, будет уже вечер пятницы и будем уходить на выходные. Вот, значит, все. Я оставляю вас в хорошем настроении. Конечно, лето заканчивается немножечко грустно, но пока еще тепло, пока еще, да, классная погода, солнышко светит, возможно, у вас отпуск впереди. Есть очень много всего интересного. Ну, а если вдруг вы не любите лето, а любите осень, то у вас столько поводов для радости с каждым днем, мы все ближе к этому времени. Так, ладно, все. Я прощаюсь с вами. Впереди будет петь для вас Эд Ширан и Имани, и споет он «Don't be so shy». Так что никуда, да, не переключаемся. Оставайтесь на волне 101.5 FM. Мы стараемся для вас и только классную музыку подбираем. И все. Всем пока-пока. Я говорю вам до завтра.
1: Реклама. Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят.
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «Макс» найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
10: Процент налоговой сдержки и комиссия реклама. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Все детские сады и школы проверят на защищенность от террористов и беспилотников. Всероссийские антитеррористические учения одновременно пройдут 18-19 августа, и в них впервые примут участие детские садики. Учения проводят в рамках подготовки к новому учебному году. Сотрудники отработают действия при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке БПЛА. Волгоградская область завершает подготовку к новому учебному году. 1 сентября к занятиям приступят более 468 тысяч воспитанников, школьников, студентов. Первый звонок прозвенит для 22 тысяч первоклассников. Более 42 тысяч первокурсников начнут обучение в колледжах, техникумах, вузах. Школы региона будут работать с учетом новых требований. До начала занятий школьникам и родителям разъяснят все изменения, пишут новости Волгограда. В Волгограде скончался областной омбудсмен, герой России Валерий Ростовщиков на 70-м году жизни. Он родился в Тюменской области, окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, служил в Германии. В Волгоградскую область переведен был в 1984 году. За мужество во время командировки в Чечню он был отмечен званием Героя Российской Федерации. После увольнения в запас в 2004-м занял должность главы администрации города Волжского, а с 23 апреля 2009-го занимал пост уполномоченного по правам человека по Волгоградской области. Прощание с омбудсменом состоится 20 августа. Опубликована программа традиционного ежегодного арбузного фестиваля в Камышине. Он пройдет в предстоящую субботу, 22 августа, в парке Топольки. Гостей ждут шествия царя полосатика, конкурсы, ярмарка, гастрономические площадки. Праздник начнется в парке в 10 утра. В течение дня пройдут конкурсы, арбузные малыши, конкурс детских колясок, арбуз-экспо, состязание на самый большой арбуз. Гостей ждут также большие арбузные гонки, карнавальные променад. Завершится фестиваль праздничным фейерверком. Его дадут в 21 час на Бородинском мосту. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Wear, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 84,55, евро 97,51.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

Реклама. Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. «Волма», слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
9: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на «Волгоград-ФМ».
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 42%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 32, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: Баку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, Александр, здравствуйте. Алло.
4: Да, доброе утро.
3: Скажите, пожалуйста, на ваше мнение, все-таки нам ждать в будущем возвращения всех брендов, которые ушли с началом СВО, или все-таки для них уже, считай, путь закрыт, и развиваться будет именно Китай и российский рынок?
4: Вы мне скажите, по кому конкретно вы скучаете, и я отвечу на ваш вопрос, как я это вижу, по крайней мере.
3: Немцы, Южная Корея.
4: Угу. Ну, Южная Корея так или иначе периодически всплывает под марками Соляриса. Они уже там приторговывают, как бы. Но мощности те, которые были, мне кажется, уже тяжело будет обратно вернуть. Конечно, в продажах они тоже просядут из-за цены, опять же. За это время у нас и утили появились. И если уж не захотят, то это надо будет обратно прийти на поклон, выкупить заводы, посмотреть, как это все будет производиться. Это дело стольких месяцев в лучшем случае. Это первое. Второе. На каких они будут конкурентных условиях продаваться с страной, в которой уже распробовали китайский автопром, тоже история такая себе пока непонятная. И третий момент. Мы уже научились пользоваться параллелькой. В принципе, с рынков других стран везут эти же машины, да, и поклонникам в принципе плевать. Есть там гарантии? Нет там гарантии? Да, не все модели по там их же, опять же, квотам и запретам ввозятся, но уже история такая пробитая, скажем, и известная. При этом я бы не сказал, что вот прямо жутко есть какие-то модели именно из там тех же ВАГов, по которым прямо сильно стонут и соскучились люди. В бюджетном сегменте резко не хватает вот нормальных среднестатистических седанов, по факту, да, согласен, тот же Rapid был бы, ну, реально сейчас в помощь. Но сказать, что вот я сильно скучаю по Туарегам, или кто-то там сильно скучает по Q7, Q5 и так далее. Ну, кто сильно скучает, готовы платить и доставлять себе машину оттуда. Если хочешь RAV4, да тоже привозят с китайского рынка. И сервихи везут, и корейцев везут. Но, опять же, их конкурентные преимущества, они снизились за это время. И под каким соусом их сейчас подавать, когда у тебя такое количество автомобилей разнообразных просто в сегменте кроссоверов, выпускающихся уже на территории нашей страны, имеющих нормальный, я не скажу супер, но нормальный ценник, вот это условие для них будут суперконкурентные именно в условиях нашей страны. Я тоже надеюсь, что для полноты рынка кто-то из них вернется, но как это будет выглядеть, пока, вот честно, даже гипотетически представить сложно.
3: Ну, то есть, раньше, как раньше уже, я сомневаюсь, что будет.
4: Ну, так нам об этом говорили много лет назад, что как раньше уже не будет. Если вы не поняли. Вообще, во многих вопросах.
3: Все, понял. Спасибо большое.
4: Спасибо большое вам. Удачи. Следующий звонок. Или у нас уже все время вышло?
5: Ну, если есть, там быстрый вопрос, быстрый ответ. Почему нет? 39-101.5. Мы в прямом эфире, ребят. Если что, звоните прямо сейчас, да.
4: Да. 39-101.5. Это, знаешь, это как бы вот вопрос по поводу... Мы, помнишь, поднимали, типа, а что, когда цены-то упадут? Помнишь, 2014, 2015, 2016 год, когда люди такие, ну, что, сейчас вот пройдет как бы кризис-то? Цены же упадут. Сколько? 3-4 повышения с тех пор было. Машины ровно в два раза стали дороже, да?
5: Вообще ничего не падает, получается.
4: Да, ну, падает, но оно как? Оно сезонно падает. Вот, например, там машины, которые стоят на складах, типа Тига 9, можно купить по достаточно демократичной цене, ну так, между нами. Да, это будет не супер новье или там не супер современный модельный ряд, но опять же есть возможность купить эту машину и достаточно доступно. Также перевозят машину сюда собираться, как вот поступили те же Хавейлы, Теннеты собирают сейчас и так далее. Цена-то на них устаканивается, и она по факту получается проще и ниже, чем на те продукты, которые привозили из Поднебесной, либо из других стран. Да, это практика. Единственное, что меня лично расстраивает, когда вот этот процесс настройки идет, что в моменте у тебя машина получается, там, ну, грубо говоря, 3 миллиона рублей, а потом, когда она переезжает на сборку в страну, она стоит 2 500. И вот те, кто купил по 3, они, интересно, как себя чувствуют?
5: Ну да.
4: Ну плохо же. Ну помнишь, как с москвичом история плюс-минус была? Он же стоил 2200 почти.
5: Да-да, потом.
4: Потом бах.
5: 1700,
4: по-моему, да? Бах, и, да, и 1,7, 1,6 какие-то предложения пошли такие, знаешь, и все такие, типа, о, вот это да. Ну так как бы, это было бы вот это да, если бы с самого начала было вот это да. Но об этом только вот пока говорить и приходится. Спасибо за внимание. Время у нас действительно вышло. Спасибо вам за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
6: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
8: Да я не новую, я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
9: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
16: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
3: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
4: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
7: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, ради пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
10: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: твое время.
1: 20 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
3: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
3: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Димонтем.
1: You're listening to the Anjuna Deep Edition.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.